0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создали ИИ-тренера для разговорной практики иностранных языков. Сервис создает безопасную среду для тренировок и представляет детальную обратную связь. Сейчас ИИ-тренер реализован в формате чат-бота в Телеграме. Механика работы строится на полноценном голосовом диалоге. Пользователь отправляет аудиосообщение, а нейросеть отвечает ему голосом на выбранную тему. Тренер не просто поддерживает беседу, но и проверяет правильность речи. Искусственный интеллект находит грамматические и лексические пробелы, указывая пользователю на ошибки в тексте. Как пишет ТАСС, российские ученые создали двухэтапный метод переработки пластика в компоненты бензина марок АИ-80, 92, 95 и 98. Сначала пластик нагревают до 450 градусов, а затем полученную смесь пропускают через катализатор для очистки от примесей и получения углеводородов. Доля такого топлива может достигать до 35%. Продукт полностью соответствует госстандартам. Сейчас ученые работают над оптимизацией технологии для промышленного применения. В Волгограде прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты по законности, защите прав граждан и ЖКХ. Поводом послужили жалобы горожан на тотальное введение платных парковок, сужение дорог, ликвидацию бесплатных стоянок у социальных объектов и гаражей, а также непрозрачность начисления штрафов за стоянку на пустырях. Чиновники городской администрации заявили, что не видят проблем в сложившейся ситуации. По их мнению, бесплатные парковки в центре создают коллапс. Вопросы общественников об интересах пациентов клиник и посетителей образовательных учреждений остались без комментариев. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог. Палата направит структурированные претензии в мэрию письменно, а следующая встреча намечена в ближайшие недели. В Урюпинске задержан 26-летний курьер мошенников, который выманил у 74-летней местной жительницы более 3 миллионов рублей. Злоумышленники, представившие сотрудниками силовых структур, убедили пенсионерку перевести все ее сбережения на якобы безопасный счет для избежания уголовной ответственности. Потерпевшая сняла деньги и передала их курьеру. Попытка мошенников получить еще 1 миллион рублей вызвала подозрение у пенсионерки, и она обратилась в полицию. Курьер был задержан при получении очередной суммы. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. А также проводится мероприятие по установлению причастности данного лица к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: О, ничего себе, какая красивая дата. 0707, ребятки. Правда, 2026 год. Вот в следующем году три семерочки выпадает. Когда такое было?
3: Жаркие свадебки.
2: Да, во вторник или среду, да?
3: Когда во вторник или в среду, в плюс 40, почему бы.
2: Почему бы и нет. Друзья, сегодня вторник, и еще раз напомним, 7.07, красивая дата, и красиво родились те люди, которые 7-го сегодня отмечают свой праздник рождения. Поздравляем вас от лица утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Дина Косичкина.
3: Красивые люди в эфире, Олег Шарапов.
2: И не менее красивая Дина Косичкина, друзья. Давайте прямо сейчас вместе стартовать.
3: Хорошо, что мы работаем на радио, мы можем о себе рассказывать все, что угодно.
2: Просто вообще там, просто нас видеть, ребята, вообще такая красотища нереальная.
3: Да,
2: пресс вот этот вот тут у меня есть.
3: Который упирается в микрофон сейчас. Да,
2: и дышать трудно.
3: Да, поэтому, если что, оценить уровень нашей красоты, сходится или не сходится наш вкус по этому поводу, вы можете, кстати, в наших социальных сетях, там-то и фотки, и видео присутствуют. Заходите в группу ВКонтакте, Волгоград FM. Заходите в наш телеграм-канал, в конце концов, сайт, для кого мы делали, volgogradfm.ru. Там можно и послушать, и посмотреть в записи, в прямом эфире. В общем, наслаждайтесь. Мы же хотим, чтобы вы наслаждались прямым эфиром, старым добрым способом по радио.
2: Да, 101.5 FM. На слово «старый добрый» я начинаю реагировать уже, потому что и то, и другое соотносится к ней со мной. Прямо сейчас, друзья, мы хотели бы рассказать о том, что впереди нас ждет с вами общение на тему погоды. Будет календарь, это как та самая рубрика, где мы что-то такое исследуем с точки зрения календаря, праздников и событий. Также конкурс «Проще простого» и рубрика «Сенсация с курьезами». И, возможно, спозиционируем вам что-то из афиши.
3: Естественно, друзья, очень культурный, красивый вечер обещает быть 11 июля в 19.00 в рамках афиши. С удовольствием приглашаем вас в Волгоградский планетарий на музыкальное полнокупольное мероприятие, которое называется «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательные, пронзительные мелодии одной из самых атмосферных певиц современности встретятся с магией звезд неба. Группа песни Самнера представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов. Поэтому, друзья, естественно, все билеты есть на сайте Волгоградского планетария, поэтому заходите туда и покупайте, приходите.
2: Отлично, прямо сейчас будем стартовать уже. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: В экспресс-букет большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
8: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Так, ребятушки, что скажете насчет погоды? Нравится вам?
3: Слушайте, да, значит, вчера,
2: да,
3: после того, как я опубликовала сторис, как я 30 минут стояла, значит, в очереди на заправочку.
2: Так, я 46 засекал.
3: Да? Ну, да, я не засекала, ну, плюс-минус 35.
2: Да. 11. Так.
3: Кстати, пришло сообщение от, так сказать, нашего слушателя. От нашего слушателя.
2: Так.
3: А вот надо было как раз не погоду рассказывать, которая никому не нужна, якобы, а про ситуацию на заправках.
2: А что рассказывать? Это все понятно.
3: По ситуации на заправке. Если что, в ТБО или на тракторном топливо имеется, но имеется и очередь гигантская со Спартановки практически.
2: Ну, нормально.
3: Значит, на Лукойле на Дворце спорта стоит две машины, судя по всему, там только сотка, как вчера. Где еще мимо приезжал? На Водоотстой на Лукойле тоже нема машин.
2: Это ты значит, сегодня. Там,
3: да, это
2: сегодня
3: вот утром ехал на работу.
2: Но это
3: вот
2: все меняется очень быстро, поэтому ты давай не обманывай людей, а то сейчас они поедут и скажут, блин, только что по радио сказали. Сейчас очень быстро меняется. Я тоже вот так вот буквально попал в историю с чатом своего района.
3: Так.
2: Где тоже говорят, вот здесь есть, вот здесь нет. Поехал там, не там, не там. Это было буквально в течение полчаса. Поэтому мне кажется, что главное о погоде рассказать во время погоды.
3: Давайте. Ну, если что, сказали, езжайте на трассу, на трассе топливо есть. В сторону вот Дубовки, Ерзовки, вот куда-то в те
2: классно
3: края, в ближайшую область. Так, поехали. Плюс 24. Давайте от цифры 92 и 95 перейдем к другим. Плюс 24 на данный момент за окном, осадков сегодня не ожидается. По ветру полный штиль. Днем до плюс 31, ночью до плюс 19. В среду завтра плюс 33 днем и плюс 22 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, ребята, снова окунаемся в мир календаря. Ну, как и обычно, по будням, каждый день мы исследуем этот самый момент. Значит, сегодня день прогулки отца с дочерью. Ну, причем, то есть, получается, с конкретной дочерью, видимо, мне придется выбирать.
2: А девчонкам тянуть жребий.
1: Да, а сын вообще, оказывается, будет просто сидеть, смотреть.
2: С матерью.
1: Ну, классно, ребят, гуляйте, здорово.
2: Так, да. Иван Купала сегодня же, ночь, я так понимаю, с 7 на 8. Да. Иван Купала, поэтому что, вводим хороводы, плетем венки.
1: Ну, жгем костры.
2: Жгем костры, что, прыгаем, но с огнетушителем.
1: Да, аккуратнее будьте, друзья, вообще, разжигать костер где-то на природе сейчас опасненько. Дальше продолжаем.
2: И дорого.
1: Да.
2: Глобальный день прощения.
1: Причем глобальный. Ну, то есть это не просто там, типа, прости меня, что-то там я разлил чай на кухне сладкий на полу. Нет, здесь уже надо глобально, правильно же?
2: Умоляю,
1: прости меня.
2: Так, сегодня еще и день победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, которое состоялось 256 лет назад. День образования Республики Северная Осетия. Если вдруг кто-то из северян-осетин нас слышит, мы вас поздравляем.
1: Северян-осетин, прикольно. Северяне и осетины. Так, день правдивости сегодня, да? Чего не хватает некоторым СМИ, но в Волгоград-ФМ находится в режиме правдивости стопроцентной. Благодаря утреннему шоу 3-4.
2: Да? Так, сегодня еще и день киберспорта. Поэтому у кого запылилась Сонька или кого там ругают за это дело, да? Что вы слишком много времени проводите за компьютером. Сегодня ваш праздник. Сегодня официально можно крошить чипсы на клавиатуру.
1: А, вот как. Значит, сегодня еще день подсчет камешков на мостовой. У нас таких немного. Вот если бы жили мы в Питере, друзья, то, как говорится, что там, Питер-ФМ?
2: Наверное, было бы. Да. 7 июля 1881 года опубликована сказка «Пиноккио».
1: Прикольно.
2: Кого-то выплюнул кит.
1: Да, да.
2: Кто-то понял, что он плохо врет.
1: Да, да.
2: А кто-то придумал Буратино следом.
1: Это получается...
2: Или наоборот, вот кто быстрее там.
1: Есть, не, видос, только вчера
2: посмотрели. Пиноккио первый получается, да?
1: Да, Пиноккио первый. Значит, посмотрел видос, где нарезали, получается, поющего Буратино, где там из фильма. И из фильма «Один плюс один», где они были в театре. Дерево поет? Серьезно? Где этот чувак, который там ржал? Ладно, короче, дальше что у нас? Курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек в 1891 году.
2: В 1947 году, 7 июля, основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний.
1: Ага.
2: Так, ну и, наконец, в Лиссабоне в 2007 году, тоже в 7 июля, получается, 07.07.2007, в день трех семерок, названы новые 7 чудес света.
1: Классно. Ну а прямо сейчас, друзья, будем двигаться к 8-му чуду света. Это к призу в конкурсе «Проще простого». Ну и человеку, который потрогает своими руками, заберет себе этот самый вариант.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62-10-09. 62-10-09.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98-90-30.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
8: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, прямо сейчас можно уже звонить 39-101-5. Напоминаю, конкурс под названием «Проще простого» подразумевает наличие чего? Правильно, наличие у вас интереса ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа или неправильный, такое тоже бывает. Ну и, соответственно, просто отобрать у нас безлимит на один день для одного ребенка в Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Поэтому звоните 39-101-5, поиграем. Еще раз напомню, один вопрос, два варианта ответа, и все. Кто на связи? Алло.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, кто это там?
4: Александр.
2: Ага, Саш, что делаешь сейчас?
4: Сейчас собираюсь кофе пить.
2: Угу. Ты чего собираешься?
3: Кофе пить.
2: А, кофе пить.
3: Олег, видишь, тоже не попил кофе, не проснулся, ничего не понимает, что происходит.
2: Я на 50% только сейчас заряжен. Вот. Ну ладно, хорошо, давай добавим тебе бодрости, прямо сейчас напряжем немножко с помощью нашего вопроса.
3: Так, ну что, я предлагаю стартовать. Мы желаем тебе удачи, Саша, от всей души. Значит, смотри, сегодня нас вдохновила, во-первых, дата сегодняшнего дня. 07.07. Вот, но сейчас не очень красивое число, 07.07.2026. А вот когда-то, 07.07.2007, в день трех семерок в Лиссабоне названы новые 7 чудес света. Хоть что-то из этого списка слышал, нет?
4: Нет.
3: Ну, по-любому, да, 100%. Вот я тебе сейчас предложу выбрать как раз-таки из двух вариантов ответа, какое из названных мной чудо света в новом списке, а не в старом. Либо это Колизей в Риме, либо это Колосс Родосский, гигантская статуя бога Гелиоса на острове Родос. Новое чудо света.
4: Колонна?
3: Колонны нету.
4: А, нет. Так-то...
3: Есть Колизей, есть Колосс.
2: Давай, выбирай тут, на самом деле, не надо долго думать. Просто ткнул пальцем.
4: Второй вариант.
2: Колосс.
3: Колосс Родосский. Гигантская статуя бога Гелиоса на острове Родос. Саш, ну, к сожалению, так вышло, что Колосс Родосский — это старое чудо света, древнее, я бы даже сказала.
2: Сорян, Александр, но туда... напоминаем, да, что у нас есть еще конкурсы. Сразу, как говорится, три следующие часы. Вот, у нас есть люди, которые дозваниваются. Кто на связи с нами? Привет.
5: Привет.
2: Да, кто это?
5: Привет, меня Олег зовут.
2: А, да, Олег с таким голосом.
3: А у всех Олегов такой голос немножко переломанный, наверное.
5: Да, да. Это выдают.
3: Вау.
2: Нам выдают.
3: С паспортом.
2: Нам выдают прикольное имя.
3: Прикольное отчество вашим детям выдают. Мы
2: поняли. Ладно,
3: давай. Так, Олеж, ну на всякий случай уточним, давай, на всякий.
5: Что? Колизей,
3: абсолютно верно. К новым семи чудесам света относится как раз Великая Китайская стена, Тадж-Махал, Колизей, статуя Христа в Бразилии, Мачу-Пикчу, Петра в Иордании, Чичен-Итса в Мексике. О.
2: Отлично. Ну давай, Олег, отметим тогда твою победу в эфире, прокричав, точнее, про бу-бу-бу-бу.
5: Ой, слушайте, а можно прям минуточку? А мы просто ехали 07-07, у нас, правда, 17-го, с женой годовщина, вот у нас годовщина свадьбы, мы вместе едем.
2: Так.
5: А, вот, люблю ее очень сильно, ну и там, что, 3-4.
3: Короче, подарок не приготовил, я правильно понимаю, раз так расстилаешься, стараешься?
5: Да, с утра с цветами был.
3: Умничка.
2: Прикольно. Ну, мы приняли
3: 3-4. И это еще 17-е не наступило, уже цветы.
2: Да.
3: Молодец.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Сенсация ли для кого-то или все-таки, ну, так сказать, продуманная история и заранее спланированная, в том числе и, возможно, вами даже каким-то образом просчитанная? Это вылет Бразилии от Норвегии. А? Думали? А, красава Холланд. Значит, короче, как-то так, друзья. Футбол продолжает находиться в режиме, так сказать...
3: Эпицентра внимания.
2: Да, очень-очень сильно по этому поводу стараются люди еще и различные, так сказать, рекламные движухи вкидывать.
3: Так.
2: Так вот, одна компания, конкретно клиника пластической хирургии из штата Флорида, завирусила видосик благодаря, соответственно, вот своей любви к футболу.
3: Так.
2: Они что сделали? Значит, клиника пластической хирургии, естественно, занимается в том числе и внедрением имплантов в грудь женщины. Так вот, во время операции они, значит, что, сняли
3: что-то
2: видос?
3: Что-то футбольные мячи там, что-то такая ассоциация.
2: Значит, у них там падает на пол имплант, но не падает на пол, потому что подхватывает его ногой, соответственно, один хирург, и начинают они играть имплантом, накидывая друг другу так, чтобы он не упал на пол. Вот. Этот видос разошелся по сети там, по крайней мере, у них в Штатах точно. И один из таких, ну, который набрал много всяких лайков, просмотров и так далее. А все почему? Потому что футбол находится в эпицентре внимания, как мы уже и сказали. Вот, значит, что-то еще есть у нас прикольное?
3: Да, значит, смотрите, ну, криминальная немножко новость.
2: Да.
3: Как немножко, прям множко.
2: Криминальная
3: статья имеется,
2: новость.
3: Да. Значит, естественно, криминальные элементы могут пользоваться самым разным оружием в своих недобрых целях, правильно?
2: Да.
3: Вот, но с таким видом оружия шотландские полицейские еще ни разу не сталкивались. Значит, они обвинили в нападении человека, который схватил на улице двух чаек.
2: Так.
3: И чайками, то бишь птицами, ударил прохожего. Идет разбирательство, в ходе которого предстоит выяснить как причину конфликта вот этого злодея с прохожим, так и причину, по которой он решил вооружиться почему-то пернатами.
2: Я представляю,
3: чайки выступали как оружие.
2: Как обидно чайкам. Они просто шли по своим делам, приземлились там. О! Хлебная корочка. Давай поедим, бро. Вот, тут неожиданно чувак хватает их за ноги и начинает, размахивая ими, бить другого чувака.
3: Если что, на всякий случай, чайки не пострадали. Вот да, здесь отдельным нормально. Абзацем, значит, описано, да, поэтому все те, кто переживал, чайки не пострадали, иначе проблемы задержанного преступника стали бы еще серьезнее. К обвинению в нападении добавилось еще и обвинение в жестоком обращении с животными, поэтому...
2: Так... Это же не жестоко, правильно?
3: Ну, возможно, он сам и огреб от чаек. Мы же знаем, что чайки тоже, ну, тоже
2: умеют
3: не лакомшиты, извините. Клювики нарядные какие у них, не маленькие.
2: Да, друзья, значит, всем рекомендуем, друзья, стоять за себя, да, постоянно заниматься спортом, сами понимаете, выглядеть как накачанная чайка. Ну, в случае, если вдруг кто-то захочет вас схватить, естественно, дать отпор. У нас впереди второй час утреннего шоу 3-4. Продолжаем слушать отличную музыку. И вот сейчас точно не исключение. Концовка часа танцевальная.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: точного времени у АвтоВЛГ. Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: «Волгоград ФМ» – в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, правительство Российской Федерации предоставило президенту Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению бесперебойного доступа россиян к ключевым сервисам во время ограничений интернета. Документ был подготовлен по итогам апрельского совещания главы государства и Кабмином, на котором Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить стабильную работу важнейших систем, включая портал госуслуг, платежные сервисы и медицинскую помощь, даже при частичном отключении сети. Как пишут РИА Новости, с начала 2026-2027 учебного года первоклассникам отменят домашнее задание, следует из письма Минпросвещения. Приказ на ведомство от 8 октября прошлого года исключает норму о суммарном объеме заданий за один час. Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об изменении программы для старших классов с 1 сентября будущего года. Школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне вместо обязательных двух углубленных. Как пишет «Высота 102», в Волгоградской области вырос спрос на топливо, однако ограничений на его продажу нет. По данным областного комитета промышленности и ТЭК, от 6 июля поставки бензина и дизеля продолжаются. Ведомство совместно с суперштабом и УФАС мониторит ситуацию и оперативно решает логистические проблемы. Региональный штаб круглосуточно отслеживает цены. При их повышении информация передается в ФАС для проверки. При этом жители Волгограда сообщают об очередях на АЗС и лимитах по 20 литров за одну заправку. А проблем с дизельным топливом не наблюдается. В ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Повышенный риск ландшафтных возгораний. В зоне риска Урюпинский, Нехаевский, Новониколаевский, Еланский, Киквидзинский, Даниловский, Михайловский, Серафимовичевский, Камулжинский, Фроловский, Ольховский, Суровикинский, Чернышковский, Котельниковский, Октябрьские районы, все северо-восточные и юго-восточные районы области, город Волгоград и Волжский. Напоминаем, телефоны экстренных служб 01 пожарная охрана, 101 пожарная охрана с мобильного телефона и 112 служба спасения. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобусы номер 6-21-88-89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Порт Саида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Мы продолжаем наше общение с вами, друзья. Вторник сегодня 07.07 на наших, хотел сказать, часах. Не, 08.07 сейчас на часах. Вот, вчера, кстати, SX7 отмечали, да, 6.07. Опять эти оголтелые ребятки, выпускники и прочие. Вот, значит, что у нас есть, ребят? Во втором части, как всегда, такой наборчик релаксовых тем. Мы поднимем их в нашей рубрике «Живи с этим». Это та самая история с интересными фактами. Также будем стараться с помощью прогноза погоды вам тоже поднять настроение. У нас очень хорошо поднимается настроение у тех, кто участвует в конкурсе «Навигатор», потому что там сразу три вопроса, там три варианта ответа, очень сложные с точки зрения, казалось бы, такого первого взгляда. Но, как показывает практика, люди, которые побеждают в этом конкурсе, потом и довольны в три раза больше. Ну и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями тоже будет в конце нашего с вами второго часа утреннего шоу 3-4.
3: Так, ну и, соответственно, давайте я предлагаю прямо сейчас пробежаться по рубрикам, да, в числе которых еще и афиша.
2: Так.
3: Давайте, раз у нас грядет завтра, да, День любви, семьи и верности, к этому событию приурочим спектакль для детей. В областном театре, в Волгоградском областном театре кукол пройдет спектакль «Мальчик с пальчик», возрастная категория 5+. Постановка, напомню, учит тому, как важен лад в семье. И тому, чтобы быть хорошим родителем, тоже надо учиться вообще-то.
2: Прикольно.
3: Да, значит, смотрите, подарок всем семьям обещают организаторы. Пришедшим на спектакль будет скидка 40% по промокоду «Июль». 8 июля все состоится уже завтра. 18.00 стоимость без скидки 600 рублей. Коммунистическая 1. Именно по этому адресу находится. Это бывший кинотеатр «Победа».
2: Да.
3: Да, его же перенесли, реставрировали там все, и театр кукол перенесли туда,
2: да,
3: теперь.
2: Да, круто. Ну, прямо сейчас стартуем, друзья, вы слушаете «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Не может быть!
6: Может. Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля. 43-55-13.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Рубзина Фрэш.ру и в салонах 16+.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: Премьера на «Домашнем».
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
14: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Продолжаем изучать природные явления. Очевидно, что в середине лета только солнце, только песок, только море, ну или река. Ну, в общем, классно отдохнуть вам желаем на пляжах Волгоградской области. Ну, а прямо сейчас что же ждет нас на сутки вперед?
3: При какой погоде мы будем это делать, друзья? Пока плюс 25 в Волгограде, ясная погода царит, осадков сегодня не ожидается, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью до плюс 19. Завтра в среду ожидается ясная солнечная погода, при этом плюс 33 днем и плюс 21 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
5: Seni görsem ben demeyi, cilek sorar sorar demeyi.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Мы готовы представить вашему вниманию подборочку фактов. Насколько они интересны, как всегда, лишь вопрос времени. Давайте выясним, что у нас сегодня в подборочке.
3: А минутка анатомии.
2: Так.
3: Большинство людей из-за естественного носового цикла в каждый момент дышит только через одну ноздрю. То есть в целом, если сейчас одну ноздрю прижать пальцем, то вряд ли вы нормально через нее вдохнете.
2: Ага.
3: Да? Одной да, другой нет. Смена, так сказать, ведущей ноздри происходит циклически. В среднем каждые 2.5 часа. Это связано с таким же периодическим увеличением и уменьшением просвета каждой половины полости носа за счет расширения и сужения кровеносных сосудов.
2: Вот оно
3: как. То есть даже нос у тебя в режиме экономии.
2: Всем здравствуйте. Сегодня с вами я, ведущая ноздря. Ведущая ноздря. Жесть. Понятно, прикольно. Слушай, будем знать. Американская почтовая служба стала предлагать отправку посылок внутри страны с 1913 года.
3: Так.
2: Ну, то есть в это время началась вот эта активная пересылка. Через 3 года, в 1917 году, бизнесмен из города Вернелл, штат Юта, рассчитал, что это, оказывается, самый дешевый способ доставки стройматериалов на дальние расстояния. Ну и, соответственно, взял и отправил в свой город на расстоянии в 676 километров 80 тысяч кирпичей. Причем каждый отдельно обернул, чтобы, как говорится, это выглядело все красиво. Выполнив заказ, почтовое ведомство...
3: 80 тысяч раз он обернул?
2: Да, 80 тысяч кирпичей было обернуто, то есть там, чтобы это было каждое как посылочка. Вот, значит, этот заказ, конечно, почтовое ведомство выполнило страны, почтовое ведомство.
3: Но потом?
2: Но сразу же установило дневной лимит посылок на одного человека в 91 килограмм. И все, после этого, соответственно, такие уже посылки перестали отправлять. Но очевидно, что надо было наступить на этот, как говорится, гвоздик, чтобы понять, что это больно.
3: На эту граблю.
2: На эту граблю.
3: Не, ну чел, конечно, сэкономил. Ну как сэкономил? Ну сколько времени надо потратить для того, чтобы... обернуть 80 тысяч кирпичей.
2: Да.
3: И сколько денег надо потратить на упаковку.
2: Но он рассчитал, что если бы
3: это
2: он отправлял, видимо,
3: дешевле?
2: Это вагонами там, или там лошадьми, не знаю, кем там в 1913 году отправляли, в 17-м, значит, отправляли, он понял, что все равно почтовое отделение предлагает гораздо меньшую цену.
3: Ну, в целом, у него, наверное, тогда еще и рабы были в это время. Можно
2: как
3: было
2: вариант.
3: Делегировать, да, немножечко?
2: Можно было, да, как говорится, немножечко поднанять.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Устал от серых будней? Лови волну. Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
2: 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: За процент налогов.
9: Бизнес-среда. 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер.
10: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Да, друзья, мы снова говорим вам здравствуйте. 7 июля, сегодня вторник. Конечно же, желаем вам быть максимально на лайте, на чили, на расслабоне. Хотя иногда нам такое не позволяет делать те самые обстоятельства, которые вокруг нас. И люди, кстати, тоже. Но уверен, что вас окружают именно те люди, которые поднимают вам настроение. Ну и, соответственно, обстоятельства тоже максимально помогают вам быть вот в таком расположении духа, как мы, да?
2: Так, конечно, друзья, значит, смотрите, у нас для вас кое-что припасено.
1: Да.
2: И мы вам предлагаем, так сказать, немножко позариться, замахнуться на нашу заначку призовую. Да. Для того, чтобы стать, соответственно, претендентом на наш приз, нужно по традиции набрать 39-101,5.
1: Да, а приз-то какой один?
2: Так, что касается призов, у нас сегодня на кону сертификат в СПА. Да. СПА-салон «Твой Тай».
1: Да, СПА-процедуру целую можно, соответственно, выхватить просто так, соответственно, поднять, опять же, себе тонус, да, в случае, если чувствуете, что немножечко уже заработались, надо каким-то образом сначала расслабиться, перезагрузиться, а потом снова в бой. Ну и, конечно же, звони 39-101,5. Мы тут пробежимся по точкам Волгограда, найдем какие-то прикольные, значит, возможно, улицы, возможно, факты про не только Волгоград, но еще и Волжский. Поднимем с точки зрения навигации. Всегда интересно, ребята, и нам тоже. Причем некоторые вопросы иногда даже повторяются, просто потому что они очень хорошо соответствуют дате. Сегодня 7 июля, возможно, по этой дате мы как раз и будем рассматривать карту. Итак, внимание, кто-то на связи. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Ой. Здравствуйте.
2: Надо сделать приемник потише, друг наш. И скажи сразу, как тебя зовут?
3: Меня зовут Иван.
1: Иван, прикольно. Что делаешь, Иван?
3: Вот еду.
1: Понятно,
3: по
1: куда?
3: Делам.
1: По делам.
3: Да.
1: Ну, мы тебя будем называть в своем блокнотике «Деловой Иван». Нормально?
3: Ага. Да.
1: Хорошо. Давай, у тебя же...
2: Может, ты директор какого-нибудь колбасного завода? Нет, ты не деловая колбаса, Иван.
3: Сосиска.
1: Нормально, хорошо. Давай так, мы начинаем движение. Просто надеемся, что ты, возможно, частично на какие-то вопросы начинаем, ответ дашь, не гадая, а просто потому, что знаешь. 7 июля отмечаем День правдивости. Улица Правды есть, оказывается, в Волгограде. А правда ли, что она расположена в Кировском районе, Центральном или Краснооктябрьском? Так, выдох был тяжелый.
2: Тяжело.
1: Тяжелый был вздох.
3: Так, я думаю, в Центральном.
1: Угу. Где, по-твоему, в Центральном районе улица Правды? Если такой правдоруб. Ну-ка, ага, скажи нам. Вот кни пальцем. А? Где? Ты понял, да, что мы не наезжаем?
3: Возможно, ошибся в Краснооктябрьском.
1: Ты ошибся в Краснооктябрьском. Правильный ответ, абсолютно. Мы тебя поздравляем, Иван Деловой. А первый вопрос точно взял. Дальше двигаемся.
2: Так, 7 июля 1946 года в Ленинграде открылся Московский парк Победы. В Волгограде есть парк с похожим названием «Парк 70-летия Победы». А где он находится? В Бикетовке, на 39-й гвардейской или на Спартановке?
1: Надо же. Второй вопрос и снова про... Ладно.
3: И... Так. Еще раз, какой...
2: Парк 70-летия Победы. Че, не успеваешь гуглить, что такое?
3: В каких районах? Еще раз.
2: В каких районах? Бикетовка, 39-я гвардейская или Спартановка?
3: 39-я гвардейская.
2: Абсолютно верно, вдоль проспекта Ленина.
1: Правильный ответ. 7 июля, День Республики Северная Осетия. Как расположились-то улица Осетинская и Северная? Они параллельны, находятся в разных районах, или как будто бы одной из улиц нет в Волгограде? Улица Осетинская и Северная. Давай методом исключения, методом там... Давай.
3: Параллельно, я думаю, они находятся.
1: Ты слышал про улицу Осетинскую, да?
3: Не, ну что-то вот Северная как будто знакомая.
1: Северная знакомая, а Осетинская незнакомая.
3: Так, по-моему, ее вообще нет, Осетинской.
1: Ну давай так, правильный ответ какой?
3: Осетинской там улицы нет.
1: Мы принимаем твой ответ, вы прибыли, но нету значение. В городе улицы Северной.
3: Северной.
1: А Осетинская, оказывается, есть.
2: Имеется, имеется, да, абсолютно.
1: Но
2: верно.
1: В любом случае, ты молодец. В принципе, справился с задачей, несмотря на то, что мы шли по краю. В любом случае, победа в кармане, как и сертификат на СПА-процедуру.
2: Да, спасибо, а мы слышим спасибо. По интонациям, Иван, что тебе надо расслабиться,
1: да,
2: если
1: ты
2: честно.
1: Очень напряжен, да. Ван.
2: Как мы будто не... прям уже сильно пора.
1: Мы не приемная комиссия, оставь это все, все забыли, все.
2: Чисто шоколадку занеси и все.
1: Шоколадку
2: занеси. Ничего не надо, Иван.
1: Ладно, хорошо.
2: Вань, давай отметим твою победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто мы хоть чуть-чуть подняли тебе настроение.
3: 3-4.
1: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Как, друзья, освободить пару терабайт в iCloud, да, удалить все фотки счетчиков, и все нормально. Вот вам лайфхак. Значит, у нас есть новости, которые посвящены разным темам. Естественно, мы пытаемся найти какие-то актуальные. Вот прямо сейчас, соответственно, озвучим вам парочку. Что там, Дин, у тебя есть?
3: Так, у меня новость из Турции прилетела, точнее, приплыла. В Турции летом...
2: Рахат лукум моих очей, да, что там еще?
3: Работают. В Турции летом работают плавучие супермаркеты для владельцев яхт. То есть этот супермаркет, а он прям, ну, весь такой разрисованный.
2: То есть тоже как бы маленькая яхта?
3: Да, он выглядит. Подплывает. Так. Подплывает к яхте.
2: И оттуда шаурма, чоколбили, кукуруза.
3: Нет, туда вареная. Заходят посетители. Там реально тележки.
2: Туда. Прикол.
3: Полки. Вообще все как в обычном супермаркете.
2: Прикольно.
3: Свежие овощи, фрукты. То есть это полноценные магазины с обычным ассортиментом, причем с обычными ценами.
2: Там
3: телегами, кассами. В общем, все, как мы привыкли делать на суше. Вот, соответственно, чуваки заходят, набрали себе все, что нужно, ну и, соответственно, вернулись на свою вахту, продолжают бороздить. Вот поэтому все те, кто задавались вопросами, как там выживает Федор Конюхов в своих кругосветках, наверное, так и выживает.
2: Я просто через Турцию проплыву, там подзакуплюсь.
3: Пятерочка настолько выручает.
2: Да, прикольно. Ну и продолжается тема, для меня пока что актуальна, просто накидал новостей себе, связанных с этим, с футболом.
3: Так.
2: Значит, смотри, полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон после победы своей команды над сборной Мексики выскочил на поле, перепрыгнул рекламный щит, но не рассчитал и зацепился за него ногой. В результате получил травму руки и уехал на носилках. При этом, внимание, это как
3: даже,
2: статистика,
3: да?
2: Как говорится, просто потрясающая. 0 минут в игре. Получил горчишник от судьи за споры, находясь на скамейке запасных. Еще и травму выхватил, просто бегая.
3: Не зря приехал, чувак.
2: Вообще просто шикардосина.
3: Не зря приехал.
2: Короче, статистика, ну, которая, не знаю, в FIFA считается вообще это, нет? Такая вот тема, я имею в виду, если играть в плойку. Короче, друзья, следим за футболом и не только. Как всегда, ждем наступления следующего часа. А он, кстати, будет третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы предложили ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для пар, проживших в браке 50 лет и более. Выплату предлагается индексировать или пропорционально увеличивать к следующим юбилейным датам. По мнению парламентария, такая мера укрепит институт семьи, повысит общественное признание длительного брака и поможет сформировать единый подход к поддержке семейных ценностей. Уточняется, что подобная инициатива не является единственной. Депутат Каплан Паниш предложил иную схему поощрения долгих браков с выплатами от 5 до 250 тысяч рублей в зависимости от количества прожитых лет вместе. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече в Екатеринбурге с председателем Кабмина Киргизии Адылбеком Касымалиевым отметил последовательное развитие отношений двух стран и постоянные контакты президента Владимира Путина и Садыра Жапарова. Мишустин поблагодарил президента Киргизии за прием вице-премьера Российской Федерации Алексея Аверчука, а также выразил надежность найти новые идеи для придания двусторонним отношениям дополнительного импульса развития. В свою очередь, Касымалиев предложил обсудить вопросы совместной повестки дня. Встреча состоялась перед международной промышленной выставкой «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. В Волгоградской области подвели итоги работы в сфере охотничьего хозяйства за прошлый год. На территории региона деятельность по ведению охотничьего хозяйства вели 60 организаций. При этом общая площадь охотничьих угодий сохранилась на уровне предыдущего года и достигла свыше 7 тысяч гектаров. Волгоградская область удерживает лидирующие позиции в Южном федеральном округе. Регион занимает первое место по общей площади закрепленных охотничьих угодий. Это подчеркивает значимость области как одной из ключевых территорий для развития охотничьего хозяйства на юге России. В 25 лесных питомниках региона завершен посев семян на площади 23 гектар. Высеяно свыше 8 тонн акаций, дуба, сосны, ясени и вяза для получения около 8 миллионов сеянцев, которые пойдут на лесовосстановление. Крупнейшие площади заняты в Среднеохтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Для развития сети питомников закупят более 30 единиц техники. В Краснослободском питомнике началась реконструкция. Строятся демонстрационные площадки, павильоны, а также участки для декоративных растений и рекреационных зон. В Волгограде открыли третий городской пляж в Тракторозаводском районе. Ранее для купания были одобрены места на острове Сарпинский и полуострове Сарепский. Всего горожанам доступны 5 локаций. 3 официальных пляжа, место для отдыха в микрорайоне Тулака Советского района и плотный пляж на базе отдыха река и песок в Краснослободске. Перед открытием дно водоемов очистили водолазы, а пробы песка и воды подтвердили их безопасность. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Оказывается, у зумеров есть какие-то идеи. Представляешь, новый зумерский тренд. Бумерам он не особо нравится.
3: Да.
2: Микро-ретримент. Я не знаю, как правильно слово производится. Идея в том, что ты работаешь 1-2 года, стабильно откладывая себе на подушку безопасности. Затем увольняешься через пару лет, чтобы пожить для себя, попутешествовать, позаниматься любимыми делами.
3: Потом опять возвращаешься.
2: Пока не закончатся деньги. Потом снова устраиваешься на работу и копишь. И так много раз в течение жизни. Ну и что
3: есть
2: ты думаешь?
3: Ощущение, что за 2 года, ну так, чтобы еще на 2 года прям заработать, накопить в свободном режиме без работы, как будто...
2: Да-да-да.
3: Не знаю, надо кем работать.
2: Да, то есть ты 2 года работаешь, потом 2 недели отдыхаешь и 2 года снова
3: вот
2: работаешь.
3: Если так, это похоже.
2: У меня еще дед так работал тоже, отпашет вахту и в запой. Вот, короче, ребята, всем хорошего настроения. Это 3-й час утреннего шоу.
3: 3-4. Дуэт закодированные.
2: О, нас так можно называть, точно, мы такие. Вот, пока капсула вшита, я на коне. Короче, у нас есть с вами классный час, который можно провести вместе. Друзья, не разбегайтесь, оставайтесь с нами, хорошая музыка. Но, помимо этого, будет рубрика под названием «Сенсация в конце часа».
3: Будет?
2: Будет рубрика с Александром Морозовым. Называется она «Встречка». Здесь про автомобили, актуалочку можно поднять, ребята. Ух!
3: Бензин.
2: Бензин вообще. Да, кроме бензина, по-моему, больше никто ничего не
3: делает. Да, тут что-то уже все меньше новых автомобилей. Все такие, так, а электрички нынче почем?
2: Причем реально электричка.
3: А газ
2: поставить? Волгоград 1 до... Какой там, какая она установлена?
3: Волгоград 2.
2: Татьянка.
3: Да-да-да. Шпалопропитка.
2: Опять же, да. Значит, что у нас еще есть? Прогноз погоды будет. И, конечно, конкурс по названию. «Откуда звук?»
3: И афиши.
2: Ну,
3: здесь мы тоже коснемся электрички, кстати.
2: Так.
3: В том числе немножко покасательно, но тем не менее. Итак, ко дню любви, семьи и верности. 11 июля, правда, в 12:00 состоится экскурсионная интерактивная программа в заповеднике Старая Сарепта. В музее-заповеднике Старая Сарепта. Гости побывают в уютной русской избе. На мастер-классе смогут изготовить домашний оберег, который прослужит талисманом на счастливую семейную жизнь. В уютном сарептском дворике все желающие смогут принять участие в народных играх, забавах, а также сделать яркие кадры в красочной фотозоне. На праздничную программу в Старую Сарепту отправится экскурсионный вагон. По пути следования пассажиров ждет увлекательная викторина-квест. Итак, чтобы стать пассажиром такого поезда, экскурсионного вагона, в 10:52 отправление со станции «Волгоград-1». Билеты на музейную программу необходимо приобрести заранее в кассах пригородного вокзала «Волгоград-1». Стоимость программы 600 рубликов для всех категорий граждан.
2: Отлично.
3: Количество мест ограничено, поэтому надо поторопиться.
2: Да. Торопимся, друзья, вместе с вами произнести нашу любимую кричалку. Самое родное в мире – это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.

0: «Ангард». На парковке «Мармелад».
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
3: ОАО «Российские железные дороги».
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Ну, давайте в очередной раз посмотрим, как же изменился прогноз на ближайшие сутки. А бывает такое, что в течение часа прогноз может меняться, друзья.
3: В Волгограде ясная погода. На данный момент плюс 27. Осадков по-прежнему сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 31, ночью до плюс 19. Завтра в среду ожидается ясная солнечная погода. При этом плюс 33 днем и плюс 21 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: На Волгоград FM.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
4: Да, друзья, это прямой эфир, напоминаю, и можно уже дозваниваться по номеру телефона 39-101.5. Актуальные вопросы, связанные с автомобилями, ну и всем, вот, что вокруг этого крутится, можно прямо сейчас задавать в эфире Александру Морозову, нашему автоэксперту. Саша уже на связи, Сань, привет.
5: Да, привет, друзья. С удовольствием будем с вами общаться. Вы можете дозваниваться прямо сейчас. Мы с автомобильными вопросами разбираемся. Темы актуальные для автомобилистов обсуждаем. Я вот сейчас готовлюсь поехать на тест-драйв Волги К50.
4: Ага.
5: Ну, это Манжара, по сути. То есть, Манжара. Как бы мы все понимаем, откуда растут ноги и почему он стал вдруг Волгой. Почему Черри уходит, остается Тенет? Почему там многие другие автомобили будут локализовываться на территории России? Пока, конечно, там доля локализации не такая большая, как хотелось бы, но меня радует вот в этом только одно, да, то, что не надо коверкать язык каким-то новым названием. Волгу мы знаем, понимаем, да?
4: Да.
5: И хотелось бы, конечно, цену без утильсбора, но по факту цена достаточно крупная, больше 4 миллионов рублей. Поэтому здесь вопрос больше того, соответствует ли оно заявленному ожиданию. Вот. А почему именно Волгой назвали? Ну, мы понимаем. Я, по крайней мере, постарался донести до вас. Вот. Все остальное расскажу уже после тест-драйва, хотя я не думаю, что там что-то сильно отличающееся от Джили Манжара будет вообще. Но это дорест, это первый рест, что называется. Mm-hmm. Так, есть у нас возможность сейчас поговорить с нашими слушателями. 39-101-5 это номер телефона. Вы можете дозвониться, задать вопрос или высказать мнение.
4: Да, вот мнение какое у нас там в основном сейчас, естественно, у народа популярное мнение, это как пересесть на велосипед, где лучше велосипеды, вот, значит,
5: все. Но разлетаются в крупных городах не только велики, слушай, улетают электросамокаты, улетают мопеды, улетают скутера, просто прям в лед вообще. Ну, лето, во-первых, зимой-то ты на скутере особо не поездишь, мягко говоря.
4: Ну да.
5: Вот, так же, как и на электросамокате тоже. Но вот в период такой, действительно, я бы, наверное, все-таки рекомендовал велосипед. Сам пользую велосипед несколько раз в неделю. Экономия на лицо и в зеркале видна, как говорится.
4: Да. Но вот. У тебя, ты говоришь, в целом, если говорить про инфраструктуру, то не особо, наверное, большие города, что твой, что наш, подходят под велопрогулки вот эти, или велопоездки.
5: Почему? У меня нормально. Я на велосипеде у себя по городу бывает за день по 60, по 70 километров езжу. При этом у меня нет передач совсем, он сингловый, и как бы я на ванспиде езжу вообще абсолютно нормально. Я опускаю сиденье в ноль, потому что езжу на МТБшке и прыгаю со ступенек и с парапетов различных там и так далее. Это такой реальный вариант для стритового катания, если кто-то понимает. И я спокойно стоя передвигаюсь, езжу по 50-60 километров, не напрягаясь вообще. То есть вот ближе к 80 ноги уже забиваются. Поэтому если хочется спортом заняться, кардио нагрузить, то, пожалуйста, велосипед. Тема отличная просто.
4: А то привыкли катать свою, соответственно, пятую точку на четырех колесах. Все, теперь, понимаешь ли, застонали.
5: Но, это я слушай, про ситуацию. Ты в курсе? У меня вот сейчас идет крупная промышленная выставка, и у нас там Министерство транспортное тоже высказывалось. В маленьких городах закрываются автовокзалы. Почему это происходит? Потому что вот это автомобильное сообщение между городами, оно уже у многих превратилось просто в повседневную будничность. Ага. И пользоваться автобусами люди уже в таком объеме не могут. Ну, то есть не хотят,
4: имеется нет смысла. Имеется в виду в рамках области или края, да, ты имеешь в виду? Там,
5: ну, да, между маленькими населенными пунктами автобусы еще бегают на удалении там 20-50 километров, а ехать куда-то в районе там 150-200 километров люди уже выбирают личный автотранспорт либо с кем-то по соседству, либо какими-то с сервисами пользуются, где объединяются в группы пассажиров. И, по сути, личный транспорт стал большой заменой и общественному транспорту для многих в городе, и междугороднему транспорту, потому что это быстрее и комфортнее. Но, опять же, давайте вернемся к стоимости, да? топливо постоянно растет, содержание автомобиля постоянно растет. Мы не считаем амортизацию, а ее надо считать, ГСМ и прочие радости. И тогда вы поймете, что даже на такси получается дешевле. Если вы совершаете две поездки в день на работу и с работы, поверьте, в крупном городе, где стоимость такси в среднем 450 рублей, она намного дешевле выходит, чем содержание, оплата паркинга и ТО для автомобиля.
4: Ну да. Еще раз напомню, друзья, это прямой эфир, как вы понимаете. Соответственно, можно задать свои вопросы. Вот здесь пытался пробиться человек, и срывается телефонная связь. Такое бывает. 39-101-5. Номер телефона. Прямо сейчас можно задать вопрос Александру. Или поделиться своим мнением, что тоже важно.
5: Ну, конечно, как... да. Я жду, я очень жду. Тут просто в свете нововведений в плане пожарной безопасности, перебоев с топливом и так далее, очередях на заправках, много разговоров ведется об электричках и гибридах. Uh-huh. Я сразу приземлю. Электричка пока в наших климатических условиях, я не беру конкретно южные регионы, там они пользуются спросом оправданно. Там и километраж другой люди накатывают, но... Хороша электричка тогда, когда можно заряжаться дома у себя. Ну, а да. Гибриды в большинстве случаев обманщики. Ага. Кто на связи у нас? Алло.
6: Алло, Александр, добрый день.
4: Приемник можно сделать.
5: Здравствуйте, потише, пожалуйста, потише приемник.
6: Да. Да. Александр, вот как раз хотел узнать по поводу электричек. Был в Беларуси, там огромное их количество. И как-то вот мысль появилась все-таки тоже по месту здесь ездить на электричке. Что можете сказать про эволюцию, вот, которая поменьше, iJoy, по-моему, как они себя ведут, стоит, не стоит брать. Если частный дом, то есть планируется по районному центру и с небольшим выездом в город, это как вторая машина для супруги.
5: Ясненько. А, значит, смотрите, впервые на эволюте я покатался, когда был в командировке именно у вас. У вас и в такси они бегают, и так среди пользователей есть. А, чем это хорошо? В южных регионах эволюты заслуженно держат свою нишу даже в транспортных компаниях, потому что это достаточно дешево. iJoy второй, я имею в виду второго поколения, реально красивая и интересная машинка. Ну, в плане именно дизайна. Да, это чистая электричка, и, как я уже сказал раньше, лучше заряжать ее исключительно у себя, имея переходники, возможность подвести электричество и так далее. Потому что, опять же, вам не нужно оборудовать там паркоместо свое шторками, пожаротушением, думать, сколько там электричек рядом припаркуется, договариваться с управляющей компанией, не дай бог, она еще палки в колеса вставлять начнет. В своем доме это вариант. Но, опять же, приведу пример. Вот разговаривал с таксистом в Волгограде, который использует такой автомобиль, и он мне сразу сказал: к сожалению, заряда не хватает мне на рабочую смену. Поэтому делаем вывод какой. Машина одного-двух дел в день. Если мы берем ее как подхваточный автомобиль, очень рабочая тема. Если мы берем этот автомобиль как основной, тем более автомобиль для работы, вам придется подзаряжаться. Если мы используем экспресс-зарядки там и так далее, на суперсовременных автомобилях это угробит батарею. Батарея быстро теряет емкость, и в минусовые температуры у вас там от заявленных 300 километров останется 150. А это вообще одно дело в день в крупном городе. Поэтому, как дополнительный автомобиль для супруги, как вот вы подбираете, очень рабочая тема. Если мы берем машину основную в семью, пока не гибрид, к сожалению, не электричка чистой воды, при больших пробегах, минусовых температурах и вот этих сложностях с зарядками не работает. Только в крупных городах, имея инфраструктуру. Кстати, могу сказать, что вот ближе к Сибири с электричками как-то подружились побыстрее. Ну, за счет того, что там еще правый руль электрический присутствует.
6: Ну вот и планируется, да, я же говорю, как второй автомобиль, основной есть, а вот второй уже пора бы поменять.
5: И вот и рассматривать
6: скажу так, по району ездить. Я думаю,
5: Очень минималистичные салоны, и не удивляйтесь тому, что там минимум шумоизоляции среднего, очень среднего качества материала. Просто это такой, знаешь, как бы, ну, электричка на колесах достаточно доступной цены. И здесь чудес не будет, она не будет суперкомфортной, супер какой-то этой. Зато шустренькая, расходует мало, и затрат на ее эксплуатацию немного. Вполне эволют вообще марка, которая себя более-менее нормально оправдала. Да, не идеалити, и среди электричек есть и интереснее варианты, но они стоят подороже.
6: Ну а что может по электричкам? Вот если касаться Беларуси, смотрел там, они в основном BID, ЮАНАП, вот эти вот либо бензины, но они помечше. Но вот ЮАНАП, в принципе, в той же ценовой категории 1.7-1.8 получается, как iJoy. Он около
5: BYD. Там, 1.9. BYD. Тут я скажу только три буквы. BYD. Почему? Потому что это массовый гигант, это вообще лидер по производству этого транспорта у себя дома. Почему он не представлен в нашей стране в таком объеме, для меня до сих пор загадка. Может быть, они боятся санкций. Поэтому, скорее всего, так и не распространяются. Что касается вообще как бы их моделей, BYD действительно делает клевые тачки. И по более-менее нормальной цене. Но, опять же, почем ее будет сюда привезти и здесь ее содержать, это уже как бы дело частное. И во многих регионах цена разная. Спасибо большое, но, к сожалению, время вышло. Удачи вам в выборе. Благодарю наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Ну, я напомню, как всегда, что мы общаемся с Александром каждое буднее утро в 9.15, поэтому вот все, кто сейчас пытается дозвониться, имейте в виду, завтра можно будет это сделать.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: I am paid to exist.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса – речная судоходная компания «Плюс».
2: Ого, ребятулечки вы наши, пора бы уже забирать у нас подарочки классные. Есть, естественно, звук, который мы внедрили в наш конкурс «Откуда звук?». И спонсор – речная судоходная компания «Плюс», которая предлагает нам 4-часовую прогулку с прохождением шлюзов Волжской ГЭС на семью из 4 человек. Прикиньте, какая красотища. Сразу команда. Единственное, что если бы я, например, поехал, то придется одного человечка оставлять на берегу.
3: Караулить пакеты.
2: Да. Напомню, друзья, что конкурс посвящен тому самому Дню Семьи, Любви и Верности 8 июля. День Семьи, Любви и Верности – это официальный российский праздник, который ежегодно отмечается 8 числа, 8 июля. Ну, а что касается нас, мы готовы уже вывести в эфир человека, который готов забрать у нас вот такой классный подарок. Алло.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Да, как зовут тебя?
4: Алексей.
2: Алеш, что делаешь?
4: Да ничего не делаю.
2: О, бездельник Алексей. Так мы тебя запишем в нашем блокноте. Да, правильно получается? Ничего вообще не делаешь в 9.42 во вторник?
4: Что?
2: В 9.42 во вторник ничего не делаешь?
4: Ничего не делаю, только проснулся.
2: А, только проснулся еще. Живешь
3: еще
2: как...
3: и на экскурсию он захотел, на шлюзы, посмотрите.
2: Ага, да, живешь как Эльнур Нугманов уже. Непонятно, во сколько просыпается, непонятно, что делать. Ладно, мы тебе поставим сейчас звучок небольшой. Твоя задача просто отгадать. Звучок довольно актуальный для меня, потому что я готовлюсь к 2029 году. Это подсказка, которую я тебе озвучил. Ты сделаешь приемник погромче, правильно же?
4: Да.
2: Да, главное, потом сделай его обратно потише. Итак, внимание, предполагаю, что ты слушаешь нас через интернет, поэтому, возможно, есть небольшая задержка в сигнале. Ну, надеюсь, что все справимся.
3: Поехали.
2: Погнали.

0: Ну, вот как-то так, не знаю. Тут все, наверное, знают, все знают, и Алексей тоже.
1: Наверное, из «Терминатора» что-то.
0: Что-то из «Терминатора»?
2: А что будет, Олег, в 29-м году? Восстание машин?
0: Восстание машин в 29-м году. Вы что, там все готовятся? Вы что, не знаете, все вот эти... Как мой возраст называется? Это что там?
2: Бумеры.
0: Бумеры. Все бумеры готовятся. Когда там показывают на спортплощадках, я видосов этих уже миллион посмотрел. Подтягиваются там, что-то отжимаются. Что ты делаешь?
2: То есть не убежище строят, да, а подтягиваются.
0: Ну, а что еще с роботами
2: делать? А робот что, он же не подтянется, правильно?
0: А там же будут турник. Соревнования. Соревнования будут.
2: По УФП, да.
0: Леша, извини, что мы тут сами без тебя как бы взаимодействуем. Мы тебя поздравляем с победой. Ты смотрел «Терминатор»?
1: Да.
0: Готовишься к восстанию машин?
1: Нет.
0: Потому что что, машины никуда не поедут без бензина? Вот такая шутеха, блин, понимаешь, за 300. Ладно, давай отметим победу. Прокачи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
1: 3-4.
0: Принято.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Процент налога.
6: Бизнес-среда. 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Итак, ребят, заканчивается третий час утреннего шоу 3-4. Сенсация снова в концовке, как и положено. Ну, опять же, что там назвать сенсацией, прям не скажу, что это прям такое что-то необычное. Но все-таки, так сказать, вопрос к размышлению под ним. Мужики, оказывается, по мнению психологов, Дим.
3: Так.
2: Сейчас ты будешь, значит, в этом...
3: Мужики, по мнению психологов, не ходят к психологам, нет?
2: Как вариант. Всю жизнь сохнут по бывшим. Короче, психологи подтвердили, что у каждого мужчины есть главное бывшее, о которой он не перестает мечтать.
3: Альфа-бывшая?
2: Да.
3: Трофейная, да? Я правильно понимаю?
2: Оказалось, пока женщины сожалеют об отношениях с не теми мужчинами.
3: Ага.
2: Ну, в кавычках, не теми. Ага. Чаще сожалеют об упущенных возможностях и потерянных девушках мечты именно мужчины. Прикинь, то есть они вспоминают какую-то там какую-то девчоночку в своих отношениях. Такие думают, эх, а что было бы? Если бы все-таки тогда я сделал бы ей предложение. Вот, при этом...
3: Они 9 лет встречался.
2: Да,
3: только, да.
2: При этом, значит, чувства не отпускают их годами, даже когда они находятся десятилетиями уже в счастливых отношениях, казалось бы. Да, мужики не перестают фантазировать и размышлять о том...
3: Чувство упущенной...
2: Да, выгоды.
3: Выгоды, видимо, да. Возможности.
2: Эксперт объясняет это тем, что память зацикливается на хороших моментах бывших отношений, при этом забывая о негативных аспектах. И если ностальгия по прошлому все же вас не отпускает, эту проблему лучше решать. А то, сами знаете, вы не будете наслаждаться настоящим. А как говорил одна черепаха в мультфильме?
3: Так.
2: Прошлое забыто, будущее закрыто. Настоящее даровано. Поэтому живите сегодняшним днем, блин. Мужики, хватит там о чем-то вспоминать и, конечно же, загадывать что-то. Вот, ну как-то так. Не знаю, как мог философию.
3: Так, я
2: внедрить.
3: Тогда, смотри, у тебя философия, у меня смешные бытовые экстремальные ситуации.
2: Абсолютно.
3: Да, ты так, на высоте, я куда-нибудь в глубину.
2: Давай.
3: Значит, смотри, десятки людей
2: так.
3: Выстроились в живую цепь. Пляж. Море? Пляж.
2: Пляж, море.
3: Пляж, море. Да.
2: Быстро из живую цепь.
3: В живую цепь, чтобы найти двухлетнего ребенка и его отца в бурном море. Дело в том, что вот недавно, в конце июня, в польском поселке Стегна, спасатели развернули целую масштабную поисковую операцию. Отдыхающая по имени Багуся пришла к морю с мужем и двумя сыновьями. Старшему 14, младшему 2 года, ну и, соответственно, батя. Отец с малышом сказали, что идут купаться, ушли, оставили телефон. Вскоре из-за сильных волн, штормовое предупреждение, спасатели вывесили красный флаг, который запрещает купание, приказали всем выйти из воды. Все вышли, они не вышли.
2: Ё-моё.
3: Жена не может их найти. Люди вернулись на берег, соответственно, она своих не находит, решила, что они не успели выбраться на сушу, обратилась к спасателям. Вот, соответственно, спасатели тут же начали поиски, привлекли десятки отдыхающих, они выстроили в море живую цепь, люди взялись за руки, начали прочесывать дно, сильные волны и течения мешали, поэтому...
2: То есть еще 68 человек пропало? Так.
3: Так, в итоге, оказалось, что мужчина, увидев красный флаг, передумал купаться, увел сына собирать ракушки, жене не сказал, вернулся, когда там все, полсотни людей, больше, чем полсотни
2: Прикольно.
3: Людей. Уже 2 часа ищут. Жена уже попрощалась с мужем,
2: Прикольно.
3: С ребенком, потому что мы понимаем, что если унесет в море, шансов
2: да.
3: немного, так
2: Кого-то
3: скажем.
2: Дома ракушкой поставят потом, да? Как говорится. Жесть, слушай, ну как же так? Главное, люди, которые, да, среагировали, видишь, казалось бы, да, могли бы и уйти с пляжа. Ну, купаться нельзя, что там дальше делать, да? Загорать неинтересно.
3: Ну вот, молодцы, что вот. Подбились на спасательную операцию.
2: Вот,
3: да?
2: Однако, вот у спасателей будет уже как минимум...
3: Одна история,
2: которую можно рассказать. Вот, Багусе привет. У нее нервы были на пределе. Это, получается, та самая женщина, которая является женой.
3: Да, женой матерью. Да, получается. Да.
2: Ну, была женой. Вот. До следующего часа. Прощаемся с вами, друзья. Через небольшую музыкальную паузу обязательно никуда не отходить от приемников.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября в России вступит в силу новые авиационные правила, которые определят порядок сопровождения маломобильных пассажиров и введут обновленные стандарты сервиса. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. По его словам, приказ подготовлен Росавиацией, так как старые нормы 70-х и 80-х годов устарели. Кроме того, изменения запретят рассаживать детей отдельно от их родителей. Сенатор Олег Голов заявил о необходимости создания цифровой платформы для планирования пространственного развития России. Она объединит стратегии транспортных энергетических сетей и размещения производств, что позволит заранее определять места для модернизации предприятий и подготовки нужных специалистов. По мнению парламентария, это сократит бюджетные потери и предотвратит подготовку невостребованных кадров за счет долгосрочного прогнозирования. Для запуска новых производств, например, по добыче редкоземельных металлов, платформа поможет оценить наличие необходимой инфраструктуры и смоделировать развитие макрорегионов. В Волгограде в ходе гидравлических испытаний на свыше 700 километров тепловых сетей выявили 1500 ненадежных участков, из которых 1200 уже устранены. Испытания продолжатся во всех районах города. На это время работа котельных и подача горячей воды приостанавливаются. Это единственный способ проверить систему. Охлажденный теплоноситель под давлением выявляет изношенные трубы, которые затем меняют или восстанавливают. К Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана – инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков – «Советский Колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». 8 июля в Музее изобразительного искусства имени Машкова откроется выставка «Будни города Н», приуроченная Году единства народов России. Экспозиция познакомит с наследием поволжских, вятских и тульских мастеров. В программе 16 редких предметов из коллекции музея, нижегородская городецкая роспись, дымковская игрушка Кировской области и история праздника свистопляски, а также филимоновская игрушка «Тульский промысел». Выставка продлится до 23 ноября. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: На вопрос, с кем хорошая совместимость у льва, отвечать можно только одним ответом. С Тимоной и Пумбой, друзья, все. Значит, у вас тут классная история. Четвертый час утреннего шоу 3-4. Она именно у вас, хотя и у нас тоже. Мы же ведь тоже рады, нет-нет, да с вами пообщаться. Будет такая возможность, кстати, по телефону. Напомню, что конкурс «Нейрокод» обязательно случится в этом часе для тех, кто играет за различные призы в нашем эфире. Также будет прогноз погоды, рубрика «Живи с этим» с интересными фактами, а еще рубрика «Сенсация с курьезами». Возможно, ну, вам будет интересно, надеюсь на это. Ну и, конечно же, афиша.
3: Афиша, да, абсолютно верно. Значит, смотрите, мы сейчас заглянем, мы обычно стараемся вот в недалекое будущее, да, там ближайшие выходные и так далее. Но сейчас мы заглянем туда аж в конец августа, потому что в Волгоградской области анонсировали традиционный арбузный фестиваль «Зело отменный плод».
2: Классно.
3: Да. Значит, смотрите, который пройдет в Камышине, естественно, 22 августа, уже 18-й раз. Значит, почему мы анонсируем заранее? Во-первых, идет подготовка, и организаторы очень активно приглашают творческие коллективы, бахчеводов, фермеров и организаторов площадок на тему культурных традиций России. Поэтому все те, кто хочет стать не просто зрителем, а прям соучастником, так скажем, арбузного фестиваля, обязательно, соответственно, обращайтесь к организаторам и блесните обязательно 22 августа на площадках арбузного феста.
2: Да, ну а мы же, друзья, будем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
7: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
9: «Премьера на домашнем».
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
13: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: И снова о погоде. Разговор на тему того, что ждет нас в ближайшие сутки. Будем изучать эту тему.
3: Итак, господа и дамы, в Волгограде на данный момент ясная, солнечная погода, абсолютно без осадков. На данный момент плюс 27, дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью до плюс 19. Завтра же, в среду, 8 июля, нас снова ожидает ясная погода, при этом еще жарче. Плюс 33 днем и плюс 21 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: А, лучше вот так начинать, да? Включив микрофон. Значит, а то я тут уже полминуты говорю, понимаешь ли, без включенного микрофона. 10:21 уже практически случилось это. Время, звоните, друзья, понимаю, что в это время, возможно, вы уже слишком заняты делами, а есть люди, вот отдельный респект хочется им передать, которые сейчас стоят в очереди за бендиком.
2: Да, ребят, вам делать все равно нечего. 39-101,5, давайте мы скрасим эти томительные минуты ожидания, которые тянутся бесконечно, а мы вас отправим сразу после того, как вы заправитесь как раз, да, выиграете у нас. Мы можем отправить вас в Центральный парк культуры и отдыха на бесплатную, получается, в вашем случае цепочную карусель. Это вот эта вот карусель, где сиденья привязаны на цепочке. Мы так понимаем, где можно пощекотать нервы, а то вы там озябли наверняка,
1: да, в машинах. Причем два билета на цепочную карусель — это не просто аттракцион, а так, такая классика, которая вскружит голову любому и оставит яркие воспоминания.
2: Да.
1: Напомню, что есть промокод «Радио10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Это все для слушателей Волгоград FM придумано. И вообще, в целом, Центральный парк культуры и отдыха Волгограда ждет вас, друзья, там более 40 видов развлечений. И вот, пожалуйста, добавилось недавно еще и по 5 новых семейных аттракционов. Короче, все это нужно исследовать самостоятельно, обязательно гулять по паркам. Ну и вот один из них как раз представлен прямо сейчас. У нас есть специальная загадка, упакованная в песню, как всегда, придуманная с помощью и созданная с помощью искусственного интеллекта.
2: Так.
1: Номер телефона 39-101-5. Сейчас ставим вам загадку. 30 секунд всего потратите, и отгадывая ее, а точнее, что именно загадано, вы получаете вот два билета на цепочную карусель. По-моему, схема простая.
2: Супер, супер, друзья. В любом случае, мы в плюсе. Теперь самое главное — быть первым. Поэтому держите руку на пульсе, точнее, на своем мобильном телефоне, заранее открывайте мессенджер. Ну, а мы готовы заранее выдать вам нашу загадку и загадку в эфир.
1: Да, ну давайте так. Либо 39-101,5, номер телефона, вот сейчас мы ждем звонка. Либо у нас есть Телега Макс, да, еще раз напомню, 927-522-101,5. Там тоже можно написать сообщение с правильным ответом. Загадка готова. Пока играет вот этот 30 секунд, вот этот вот прикольный, там даже, наверное, припев, наверное, получается, либо куплет, вы можете, кстати, и дозвониться. Ну, в общем, будем ждать. 39-101,5, поехали.
2: Поехали.
1: Что же загадано?

0: Да, друзья, значит, у нас вот веселье, как всегда, мы ждем вашего звоночка.
1: У нас своя карусель, да. Ну что, после того, как вы услышали загадку, если есть бешеное желание, в общем-то, блеснуть своим интеллектом, возможно, вы вспомнили ответ вообще из самого детства, откуда-то мы открыли чертоги вашей памяти, набирайте 39-101-5.
0: Алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Привет, привет.
0: Да, ну что, услышал, что-то было?
2: Это, мне кажется, кофемашина.
0: Кофемашина? Прикольно. А если вот взять что-нибудь из древности, тогда, когда не было электричества?
2: Самовар.
0: Ну, конечно, самовар, же, конечно, руки в бок, самовар. Его ставят первым, он сам там заваривает, сам готовит, сам еще и пьет иногда, да?
1: Так, ну что, мы тебя поздравляем с удовольствием.
0: Как зовут тебя?
2: Виталий.
0: Виталий.
1: Виталий, давно ли ты катался на карусельках, Виталий?
2: Вот гляжу, езжу мимо, все никак не заеду.
0: Ну, согласись, вот. Там даже издалека видно, особенно вечером.
1: Когда...
2: Конечно,
0: по мосту едешь, там, блин, вот эти
2: даже
0: вот...
2: Даже слышно издалека, как они там кричат.
1: Да, вот, теперь ты присоединишься.
0: Может, там просто пытошная какая-нибудь есть еще отдельно. Ладно,
1: Виталь. Так, ну что, Виталь, мы тебя с удовольствием призываем отметить твою неожиданную победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4 так, как будто ты уже на карусели!
2: 3-4!
0: Ой, молодец! 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Москве на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Ну, вот и все, друзья. На этот час это финальная, кстати, возможность пообщаться на тему интересных фактов. Ну и в целом в рубрике нашей сегодняшней всего-то два факта. То есть, по сути, эксклюзивчик, ребята. Такого нигде не услышите.
3: Итак, дамы и господа, если вдруг у вас когда-то возникал вопрос... ну, во время плача, почему течет, так сказать, отовсюду. Сейчас мы развеем все ваши подозрения и сомнения. После плача часто появляется потребность высморкаться.
2: Да.
3: То есть почему-то
2: или
3: течут не только
2: даже
3: слезы. Да, но из носа в этом случае выходят не соплюхи, а те же слезы, которые попадают сюда с поверхности глаза по носослезному каналу. В этот канал ведут два небольших отверстия у внутреннего угла глаза, которые можно увидеть, слегка отвернув нижнее веко. Я не знаю, часто ли создается потребность отвернуть нижнее веко во время какого-то стресса, депрессии.
2: Не рекомендуем отворачивать нижнее веко, чтобы посмотреть на какие-то там каналы.
3: Я не знаю, если вы умудряете... Мне кажется, сразу, да, вот как назло, если у вас проснется... исследователь,
2: да.
3: Ну, во время некого стресса, когда вы плачете, да, сразу охота плакать пройдет. 100%.
2: Это
3: вы
2: точно.
3: Такой, блин, опять пойду посмотреть жалобное видео с котятами.
2: Да, друзья, вообще, иногда поплакать, кстати, можно и вообще всем. И мужчинам тоже, а то мы вот это вечно знаем, там, мужчины не плачут. Это полезно, говорят. Говорят, что это...
3: Ну, если вы не хотите отъехать в 52,
2: Инсульты, инфаркты никто не отменял. Надо их выплакать, да и все.
3: Кортизол пусть выходит пусть кортизол.
2: Да, вместе со слезками и, как мы выяснили, не сопельками. Значит, английский литератор Сэмюэл Джонсон часто пренебрежительно отзывался о шотландцах.
3: Так.
2: В шестом издании своего толкового словаря английского языка от 1766 года Джонсон описал овес как, цитата, «зерно, которое в Англии дают преимущественно лошадям, но в Шотландии употребляемое людьми». Такое типа овес. Типа, у нас, у нас тут лошади едят, а у них люди. Ха-ха. При этом шотландский писатель Джеймс Босвелл красиво ответил в свое время. Значит, он впоследствии писал биографию самого Джонсона. То есть это, и он сказал тогда, написал в своей книге, «Именно поэтому вы в Англии выращиваете прекрасных лошадей, а мы прекрасных людей». На овсе,
3: хорошо,
2: как говорится. Да, да, красиво.
3: Но я почему-то вспомнила фразу... типа, вот сейчас вот этот маленький картофель все красиво называют, типа, бэби-картофель.
2: Ага.
3: А в мое время такой свиньям кидали. Ну, типа, свинячья еда. В мое время кидали свинячья еда. Типа такого, да.
2: На самом деле, овес вполне себе полезный злак, друзья. Да? Это же злак?
3: Да.
2: Вроде как бы, да?
3: Ну, это медленный углевод. Ну, овсянка же, да?
2: Ну, наверное, да. Вот, не обязательно...
3: получается, в Англии его тоже ели? Овсянка, сэр, это же не шотландская цитата, да? Не Дункана Маклауда.
2: Ну, видимо, в 1760 каком-то там году, может быть, еще не особо-то и ели. Вот, потом только распробовали, подумали, блин, если у нас такие классные лошади, а у шотландцев такие классные люди, может быть, мы сделаем классных людей. Короче, друзья, мы продолжаем слушать отличную музыку, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Закон налоговой рекламы. Бизнес-среда.
3: 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
10: 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, ребята, вот страна, в которую можно было бы переехать, если вы любите ходить и деньги. Вот, значит, нормально сказал?
3: Ходить и деньги?
2: Ходить и деньги. В Британии будут платить за ежедневные прогулки. Представляешь, короче, некоторые ребят, конкретно это, между прочим, олимпийский чемпион Брэндон Фостер и создатель Air Miles, это приложение конкретно Кит Миллс, хотят спасти нацию от лени. Они вышли с таким предложением. Система здравоохранения Великобритании теперь уже запускает точно программу Movement 26.2. Да. Людям предлагают гулять всего 20 минут в день. За выполнение нормы будут начислять баллы, которые можно будет обменять на ваучеры, в магазины, бесплатный кофе и билеты в кино. Нет. Так. За месяц таких неспешных променадов набегает как раз 42 километра.
3: Марафонцы. Себя называть марафонцами.
2: Да, это как полноценный марафон, только без бега. Инициаторы проекта, вот как я и сказал, Брэндон Фостер и так далее, малоподвижный образ жизни обходится бюджету в 7,4 миллиарда фунтов стерлингов. То есть около 766 миллиардов рублей. Слушай, как они посчитали, это не могу понять.
3: Я считаю, вот в нашей стране более грамотно мотивацию эту вводят.
2: Да.
3: Убирают бензин.
2: Да,
3: правильно?
2: Нет бензина.
3: Нет машины. Ходите, ребята, ходите.
2: Да. Нет колес, есть ноги.
3: Да, правильно? Мне так девочка вчера и написала, когда я, значит, выкладывала сториз с заправки, что я там стояла 40 минут, да?
2: Да.
3: Она такая, ну вот, начинай бегать. Я говорю, ну мне до работы далековато. Я, конечно, велик уже приготовила. Я говорю, ну пешком или бегом далековато. Она такая, так, марафонцами и становится.
2: Вот.
3: Она бегунья. Возможно, вот в свое время она с этим так и столкнулась.
2: Да, да. Что еще?
3: Так, у меня шикарный заголовок.
2: Давай.
3: Я считаю, не знаю, давайте все решим, стоит ли углубляться в саму статью. Женщина упала с высоты 450 метров и осталась в хорошем настроении.
2: Так
3: звучит этот заголовок.
2: Вот как раз в конце четвертого часа утреннего шоу 3-4 хочется пожелать вам, с какой бы высоты вы ни шлепнулись, будьте как эта женщина.
3: Да.
2: Что там с ней?
3: Альпинистка, значит, она альпинистка. Она, ей 31 годик, в США, с горы Шаста. Она свалилась, выжила и даже не потеряла сознание. Инцидент произошел, когда она поднималась там по определенному маршруту в группе с двумя другими неопытными туристами, сорвалась с высоты примерно 4000 метров, пролетела примерно 450 метров, прежде чем остановиться на склоне. Спасатели получили сигнал о происшествии около полудня и из-за облачности не смогли сразу высадиться с вертолета у пострадавших, поэтому их высадили на отметке ниже, и оставшийся путь они преодолевали пешком. Ее стабилизировали на месте, уложили в спасательные носилки, покатали, спустили к озеру, оттуда ее эвакуировали уже вертолетом в больницу. Она в сознании, в хорошем настроении, несмотря на падение. Ну, возможно, просто такие цифры, да, высот.
2: Ну да.
3: Упасть с высоты 450 метров, а сорваться с высоты 4000 метров.
2: Да.
3: Конечно, я бы тоже была в хорошем настроении, если бы вообще выжила.
2: Да. Поэтому, друзья, ищем позитивное во всем. Прямо сейчас мы прощаемся с вами. Была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: До завтра. Покеда.
3: Пока-пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей — ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. На Иннопроме в Екатеринбурге глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов предложил Индонезии приобрести или взять в лизинг российские самолеты Ил-114-300. По его словам, недавно сертифицированный лайнер по экономическим параметрам превосходит конкурента АТР-72. Ил-114-300 создан предприятиями госкорпорации Ростех. Рассчитан на 66 пассажиров и способен преодолевать от 1450 километров при температуре от минус 50 до плюс 45 градусов. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. В Камышине задержана группа из 3 молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях на подростков. Злоумышленники угрожали ножом, отбирали телефон и пытались получить доступ к банковскому счету. Удалось похитить около 1500 рублей. Полиция изъяла телефоны и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. С 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ever Since You Left Me в эфире Волгоград FM, Фрэнк Монтана и Макси Би. История о том, как одна дверь закрылась, а все остальные открылись. Свобода, деньги, вечеринки и ни одной лишней буквы о чувствах. Герой говорит, что оглох на бывшую, представляете? И это лучшее, что с ним случилось. И вот сегодня, во вторник, 7 июля, я думаю, у каждого есть шанс тоже оглохнуть на что-то или на кого-то, кто или что тянет вниз, и начать двигаться вверх, друзья мои, как мы уже двигаемся к следующему треку в нашем эфире. Совсем скоро Том Грегори, Glow in the Dark. Чуть ранее здесь Ваня Дмитриенко, Ртуть. И на закусочку Эбен Холлоу после паузы сразу. Я же всем желаю хорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 18.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Официальное оправдание для всех, кто перепутал эскалатор с лестницей, а лестницу с вызовом скорой. Внезапное головокружение не всегда признак болезни, друзья мои. Иногда это просто реакция вестибулярного аппарата на высоту ваших амбиций или кривизну съемной квартиры. Если пол внезапно стал потолком, не спешите делать МРТ. Возможно, стоит просто присесть на дорожку и выдохнуть. Avalon Rockstar на 101.5 напоминают нам: мир не рушится. Это просто спазм где-то в среднем ухе. Или нет, не знаю. Vertigo только что. Ну а далее Tokyo Hotel, California Nights, а также Man Back, You Not Us, Heal My Heart.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: Шаба. Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече в Екатеринбурге с председателем Кабмина Киргизии Адылбеком Касымалиевым отметил последовательное развитие отношений двух стран и постоянные контакты президентов Владимира Путина и Садыра Жапарова. Мишустин поблагодарил президента Киргизии за прием вице-премьера Российской Федерации Алексея Аверчука, а также выразил надежность найти новые идеи для придания двусторонним отношениям дополнительного импульса развития. В свою очередь, Касымалиев предложил обсудить вопросы совместной повестки дня. Встреча состоялась перед международной промышленной выставкой «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Депутаты Госдумы предложили ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для пар, проживших в браке 50 лет и более. Выплату предлагается индексировать или пропорционально увеличивать к следующим юбилейным датам. По мнению парламентария, такая мера укрепит институт семьи, повысит общественное признание длительного брака и поможет сформировать единый подход к поддержке семейных ценностей. Уточняется, что подобная инициатива не является единственной. Депутат Каплан Паниш предложил иную схему поощрения долгих браков с выплатами от 5 до 250 тысяч рублей в зависимости от количества прожитых лет вместе. В 25 лесных питомниках региона завершен посев семян на площади 23 гектар. Высеяно свыше 8 тонн акации, дуба, сосны, ясени и вяза для получения около 8 миллионов сеянцев, которые пойдут на лесовосстановление. Крупнейшие площади заняты в Среднеахтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Для развития сети питомников закупят более 30 единиц техники. В Краснослободском питомнике началась реконструкция. Строятся демонстрационные площадки, павильоны, а также участки для декоративных растений и рекреационных зон. В Волгоградской области подвели итоги работы в сфере охотничьего хозяйства за прошлый год. На территории региона деятельность по ведению охотничьего хозяйства вели 60 организаций. При этом общая площадь охотничьих угодий сохранилась на уровне предыдущего года и достигла свыше 7 тысяч гектаров. Волгоградская область удерживает лидирующие позиции в Южном федеральном округе. Регион занимает первое место по общей площади закрепленных охотничьих угодий. Это подчеркивает значимость области как одной из ключевых территорий для развития охотничьего хозяйства на юге России. В Волгограде открыли третий городской пляж в Тракторозаводском районе. Ранее для купания были одобрены места на острове Сарпинский и полуострове Сарепский. Всего горожанам доступны 5 локаций. 3 официальных пляжа, место для отдыха в микрорайоне Тулака Советского района и платный пляж на базе отдыха река и песок в Краснослободске. Перед открытием дно водоемов очистили водолазы, а пробы песка и воды подтвердили.

0: Яйцо Блю, это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Дата выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема.
5: ООО «Море Синема Волга», Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.

0: данным Яндекс погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 19.
1: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Кайли Минок с треком Lights, Camera, Action. Говорят, у этой песни тот же гипнотический вайб, что и у «Падам-падам». Только здесь вместо загадочного стука сердца четкая команда «Свет, камера, мотор». Вот, в принципе, и все. Никаких «подожди», только «действуй», пока все не начали. Ну что ж, я действовать не против, надеюсь, вы тоже, друзья мои. Далее «Диск Лайнс», «Эти наши», «Но Брук Бойс», также «Елк» появится. С работы «Проще», ну и «Рауль Хандро» и «Вайс Кит Понго». Совсем скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Это Алан Уокер и Изабелла Милкман с композицией «Broken Strings». Забавно, да, как сказки работают, когда красивые вещи начинают причинять боль. И теперь вместо того, чтобы отпустить, просьба играть на порванных струнах снова и снова. Потому что каждый недостающий кусочек подходит к сердцу как пазл, который можно оставить себе. Только вот дыма без огня не бывает, как мы все знаем. Летим далее по эфиру. У нас в самом финале часа Боб Синклер и Кьеза. Уже нас ожидают великолепные композиции «I Can't Wait», а также «Алесса Фаллин» через минутку.
1: Реклама.
2: Закон налоги. Реклама. Бизнес-среда.
3: 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
8: 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 12 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. На Иннопроме в Екатеринбурге глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов предложил Индонезии приобрести или взять в лизинг российские самолеты Ил-114-300. По его словам, недавно сертифицированный лайнер по экономическим параметрам превосходит конкурента АТР-72. Ил-114-300 создан предприятиями госкорпорации Ростех, рассчитан на 66 пассажиров и способен преодолевать от 1450 километров при температуре от минус 50 до плюс 45 градусов. С 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. В Камышине задержана группа из 3 молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях на подростков. Злоумышленники угрожали ножом, отбирали телефоны и пытались получить доступ к банковскому счету. Удалось похитить около 1500 рублей. Полиция изъяла телефоны и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: оно звучит крайне убедительно. I Just Might в начале часа, ну а сегодня вторник, друзья мои, 7 июля. Напоминаю, у нас с вами новый музыкальный час. Впереди Джеймс Хайп и Ким Петрас Drums. Чуть ранее появится мод с работой «Намек на нас». Ну и, конечно, куда же без Дэйва и Таймса, Rain Dance, танцы под дождем через пару минут. Ну и не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Также ненавязчиво напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти, послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgograd.fm.ru. Кстати, там же нас можно послушать и онлайн.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро, Александр.
4: Да, доброе.
3: Скажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
4: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
3: Да, крузак.
4: Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом, шумоизоляцией и так далее, которые такой дикой цене не соответствуют. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид, плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2.5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
3: Доброе утро, Александр.
4: Алло.
3: Алексей меня зовут.
4: Да, доброе.
3: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина? Вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу же понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема, причина?
4: Ну, их может быть несколько на самом деле. Начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает. Я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
3: Понял, спасибо большое.
4: Пока не за что, я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
5: Хит твоего города на «Волгоград-ФМ».

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Когда мелодрама достигает пика, а собеседник все еще не проникся, остается последний козырь – упасть на колени и потребовать трагического финала. Лучше всего в ритме дип-хауса. Главное – не перепутать искренний надрыв с кокетством, но, кажется, авторы именно на этом стыке и играют. Эффектно, громко и абсолютно бескомпромиссно. Марк Дан и Джованни Ричи в середине этого часа «Let me die», но умирать мы пока что еще не собираемся. Далее послушаем Али Фармен, Рене Миллер, Body Talk, а также Сия Каль Минок. Он тоже на связи. Трек Dance Alone через пару минут.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
5: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль. 977-377.
12: Процент налогов.
13: Бизнес-среда. 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер. Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping two stations. I'm out of class.
2: Доминик Файнк в эфире Лайрат FM, который однажды признался, что писал этот трек в спальне своей мамы, в том самом доме во Флориде, где и вырос. Видимо, родные стены или же родные пенаты, кому как удобно, помогают смотреть правде в глаза с особой теплотой. Получилась такая зарисовка о том, как называешь кого-то baby doll и делаешь вид, что контроль над ситуацией — это обоюдное хобби. Саундтрек к отношениям, где оба играют в шахматы, но у одного фигуры из совсем другого материала, какого-то мягкого. Зиверт в самом финале этого часа скажет goodbye, но после коротенькой паузы Оффенбах и Джастин Джессо Over You.
3: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
5: 0+. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-93. 98-90-30.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 14 часов.
0: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
2: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, правительство Российской Федерации предоставило президенту Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению бесперебойного доступа россиян к ключевым сервисам во время ограничений интернета. Документ был подготовлен по итогам апрельского совещания главы государства и Кабмином, на котором Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить стабильную работу важнейших систем, включая портал госуслуг, платежные сервисы и медицинскую помощь, даже при частичном отключении сети. Как пишут РИА Новости, с начала 2026-2027 учебного года первоклассникам отменят домашнее задание, следует из письма Минпросвещения. Приказ на ведомство от 8 октября прошлого года исключает норму о суммарном объеме заданий за один час. Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об изменении программы для старших классов с 1 сентября будущего года. Школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне вместо обязательных двух углубленных. Как пишет «Высота 102», в Волгоградской области вырос спрос на топливо, однако ограничений на его продажу нет. По данным областного комитета промышленности и ТЭК, от 6 июля поставки бензина и дизеля продолжаются. Ведомство совместно с суперштабом и УФАС мониторит ситуацию и оперативно решает логистические проблемы. Региональный штаб круглосуточно отслеживает цены. При их повышении информация передается в ФАС для проверки. При этом жители Волгограда сообщают об очередях на АЗС и лимитах по 20 литров за одну заправку. А проблем с дизельным топливом не наблюдается. В ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Повышен риск ландшафтных возгораний. В зоне риска Урюпинский, Нехаевский, Новониколаевский, Еланский, Киквидзинский, Даниловский, Михайловский, Серафимовический, Камулжинский, Фроловский, Ольховский, Суровикинский, Чернышковский, Котельниковский, Октябрьский районы. Все северо-восточные и юго-восточные районы области, город Волгоград и Волжский. Напоминаем, телефоны экстренных служб 01 пожарная охрана, 101 пожарная охрана с мобильного телефона и 112 служба спасения. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобусы номер 6, 21, 88, 89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Порт-Саида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: сестра Нэнси записала «Бам-бам» с одного дубля в 1982 году. 1982, имеется в виду. Вот. И этот голос до сих пор путешествует по планете активнее любого туриста. Хью Джилс Вольта прописали ему новый маршрут через юг Франции прямиком на танцпол, где единственная валюта — умение двигать бедрами. Карибский вайб с европейским паспортом. Ну, а поскольку сейчас, друзья мои, путешествовать стало очень проблематично, говорю со слезами на глазах, этот смех, если что, истерический, вот, будем, значит, путешествовать по... Точнее, нам с вами остается путешествовать только по волнам Волгоград FM. Хартон Кристин Ярвик, Кейт Флорентайн, On the Break of Dawn, прямо по курсу. Чуть ранее здесь, в Индии, Чой Мод, Шаде, ну и после коротенькой паузы мы рнем, только не в море. Аллок и Халид, Dive Into Me. Это Волгоград FM, двигайся в ритме твоего города.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 19.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Любопытный стык. Трейн, группа с 30-летней историей, парой Грэмми в кармане, чит-код, электронное трио, чье название отсылает к читерским кодам в видеоиграх. Совместный трек звучит ровно так, как задумано. Стадионный припев встречается с диджейской рубкой. Задача простая — цвести, не спрашивая ничего разрешения. Солнце по расписанию, вот все, ритм прилагается. Гриффин и Каскад далее. In My Head также появится Богдан Медведи, Broken Heart и на закусочку Teddy Swims. Через буквально полтора минуты Mr. Know It All. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
8: 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

головокружение штука коварная, друзья мои. Никогда не ясно, то ли вестибулярный аппарат шалит, то ли реальность поехала, то ли кто-то конкретный так закружил, что горизонта больше не существует. Алан Рокстон не дают инструкции, как вернуть равновесие, я имею в виду, только фиксируют момент, когда падать уже поздно, а летать еще рано. В общем, саундтрек к точке невозврата. Ну, так мы и не планировали возвращаться, поэтому Махоми прямо сейчас скажет нам всем привет. Композиция под названием Hello. Полетели.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке дня. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат добавил, что не готов говорить о конкретных датах. Также в МИДе добавили, что главы ведомств, министр Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио контактируют как в переписке, так и на уровне устного общения. Тема возобновления трехсторонних переговоров по Украине вернулась в повестку дня с середины июня. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 9 часов. Отбой экстренные службы дали в 8 часов и 16 минут. По данным мониторинговых каналов, на которые ссылается высота 102, группы беспилотников фиксировали в Михайловском, Фроловском и Ольховском районах. Росавиация при этом ограничения в аэропорту Волгограда не вводила. В расписании по-прежнему указаны 4 задержанных рейса. Два из них вылетят в Санкт-Петербург после 9 вечера вместо 14 часов. С опозданием в Волгоград прилетит рейс из Еревана. Из-за этого перенесен обратный вылет. На выдворение мигрантов-нелегалов из Волгоградской области потратят 10 миллионов рублей. Билеты депортируемым приобретут на все виды транспорта. Это самолет, поезд, либо автобус. Стоимость билета на самолет составит чуть больше 2000 рублей, независимо от направления, а отъезд мигранта на поезде или автобусе обойдется бюджету в 583 рубля. Об этом пишет портал V1. Депортировать нелегалов будут не только из Волгограда, но и из других городов по всей России. Мошенники начали просить россиян задекларировать чужие деньги. О новой схеме обмана предупредили представители федерального МВД. Аферисты в очередной раз выдают себя за сотрудников спецслужб. В одном случае злоумышленники уже попросили жертву забрать рюкзак с суммой в 200 тысяч за символическое вознаграждение. В полиции предупредили, что именно так жертвы мошенников оказываются соучастниками их преступлений. В условиях топливного кризиса россияне стали искать способы приготовления бензина дома. Согласно статистике Яндекса, число запросов «Как сделать бензин» выросло в 3 раза за последние 2 месяца. Пользователей также интересует, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число топлива самостоятельно. Наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Петербурга, Краснодара, Севастополя и Симферополя. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: но в киберпанке строка в договоре: обязуюсь дышать, думать и потреблять кислород согласно штатному расписанию. Казалось бы, да, сюрреализм. Но вот, тем не менее, Брукс Экстиен озвучивает этот сюрреалистичный пункт мелким шрифтом. Звучит как гимн всех, кто однажды задумался, входит ли радость в соцпакет. И кто вообще утвердил эту смету. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Вторник, 7 июля. Продолжаем наслаждаться музыкой на волнах Волгоград-ФМ. Кстати, не забывайте залетать на наш официальный сайт volgoradfm.ru. Там нас можно послушать онлайн и там же посмотреть во вкладке «Музыка», какая песня играла последней. Ну, это в том случае, если я не сказал. Ну, а далее точно не скажу. Айола Кумай, отправимся в Башкирию. Хоть и ненадолго. Чуть ранее здесь Кайго и Сандр Кавац «Hold on me», а на закусочку Клен Карусел с работы «Ride». Это Волгоград FM. Еще раз всем огромный большой привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Закон налоги. Реклама.
4: Бизнес-среда.
5: 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер.
4: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 19.

0: darling.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Алан Уокер однажды рассказал, что идея трека родилась из голосовой заметки Изабеллы. Она вроде как там что-то напела мелодию, а он завернул ее в полноценную аранжировку. Что касается смысла, ну, порванные струны, метафоры, конечно, точно. Инструмент вроде бы есть, цел, корпус на месте, а звука нет. Так и с отношениями, внешне все держится, а музыки внутри ноль. Уокер традиционно миксует меланхолию с энергией, танцпол плачет, но ноги продолжают двигаться. Вечный прием, кстати, и снова работает. Ваня Дмитриенко на горизонте с композицией «Ртуть», а также послушаем актуалочку под названием «Mad World» от коллектива «Two Colors Pro», тот самый безумный мир.
1: Волгоград и
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательные пронзительные мелодии одной из самых атмосферных певиц современности встретятся с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
8: 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Кэллен Харрис и Джази в эфире Вулкаград FM. Вместе выдали трек, где вопрос удовлетворения ставится ребром, но без драм. Скорее деловая инспекция, нежели любовная лирика. Бит выверен до миллиметра. Цитирую слова известного комика. Бас-линия заходит под ребра. В общем, стандарты шотландского перфекциониста не падают. Остается главный вопрос. Трек удовлетворил или же все-таки разодорил и надо запросить добавку? Кстати, о ней, друзья мои, есть другая ситуация, когда удовлетворять уже некого, потому что сказка кончилась, причем кончилась некрасиво. Финны Sunrise Avenue когда-то написали об этом целый стадионный манифест. Fairytale Gone Bad. Рваный децибел, отчаянный вокал и полное отсутствие надежды на хэппи-энд. Из Кэллена Харриса, где все по делу, в сказку, где финал переписали красным маркером. Поехали!

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В столице Сирии, Дамаске, произошли два взрыва рядом с гостиницей, где остановился президент Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон не пострадал. Французская делегация уехала из отеля незадолго до самих взрывов. В МВД Сирии при этом заявили, что ЧП не представляло прямой угрозы для президента Франции. В сирийской полиции добавили, что обнаружили бомбы до взрывов, но не успели их разминировать. Об этом пишет «Коммерсант». Новые пробки в центре Волгограда образовались из-за дорожных перекрытий в районе площади Павших борцов. Как пишет «Высота 102», теперь в центральном районе заторы выстраиваются по улице Генерала Воронина в направлении Володарского, а также по Пушкина между проспектом Ленина и площадью Павших борцов. Ремонт и перекрытие площади, напомню, продлятся с 7 по 22 июля. Из-за перекрытий поменялись маршруты сразу 4 автобусов: 6, 21, а также 88 и 89-й при движении с железнодорожного вокзала едут по Коммунистической, улицам Порт-Саида и Ленина. В Волгоградском планетарии запечатлели сближение Венеры и скульптуры «Мир» на крыше учреждения. Опубликовав фото вечернего неба, ученые пошутили, что стали свидетелями редкого астрономического явления. Самая яркая планета сейчас видна на небе не только в телескопы, но и невооруженным глазом. Настоящие астрономические наблюдения в планетарии Волгограда начинаются ежедневно с 9 вечера при условии ясной погоды. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Криштиану Роналду уточнил свои планы после завершения чемпионата мира. Форвард заявил, что не будет принимать сгоряча решение о завершении карьеры в сборной Португалии. «Последний чемпионат мира? Да, наверняка, да. Что касается сборной, посмотрим, поговорю с семьей», цитирует издание нападающего сборной Португалии. Команда Роналду проиграла Испании 0-1 в 1/8 финала. Это произошло минувшей ночью. От бьюти-процедур и ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, но при этом улучшают самочувствие, пишет газета «Ру» со ссылкой на Авито-услуги. 42% респондентов продолжают тратить деньги на бьюти-процедуры. Всего 13% в условиях экономии делают ремонт в квартире, а 10% тратятся на обслуживание любимой техники. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Лукаво, друзья мои, понга. Это не только кладу, но еще и ставлю, видимо, на ком. А в некоторых контекстах еще и выкладываю. Идеальный саундтрек для момента, когда карты сданы, ставки приняты и назад дороги нет. Рэп Саунд в продакшене — это, знаете, всегда гарантия, что бас зайдет ровно в тот момент, когда сердце пропускает удар. Синхронизация на уровне рефлексов. Ну что, еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Вторник продолжается. Вечер все ближе и ближе. Ну и музыка, хотя она и не переставала. Tokyo Hotel, California Nights. Чуть ранее здесь послушаем стариночку от коллектива Black Eyed Peas под названием Rock the Body. А на закуску Алекс Уоррен, Fever Dream. Совсем скоро, это Волгоград FM. Напоминаю, знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема. ООО «Море Синема Волга». Волгоград. Улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
1: Живи с этим. В утреннем шоу

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 28%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
2: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: Знаете, французский язык обладает уникальной способностью. Даже допрос с пристрастием звучит на нем как приглашение на ужин. Суперупа на 101.5. Это правда или нет? Вопрос, от которого зависит очень многое. Аллан не дает ответа, только закольцовывает интонацию. Правда, неправда, какая разница, когда ритм звучит убедительнее любых фактов. The Second Voice, прямо по курсу Let Me Be, также появится Marshmello и Portugal's Man с новиночкой Phoenix, ну и еще Vice после паузы с композицией Wait.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Интересный факт. Фастбой называют свой стиль счастливым хаосом с грустным лицом. Вроде бы энергия, вроде бы праздник, но где-то под слоем синтезаторов легкая меланхолия. Born Again в эфире Ленинград FM идеально вписывается в эту формулу. Переродиться, оставить багаж у входа на танцпол и начать с чистого бита. Ну а коллектив Клок-Лок добавляет мелодии, которая застревает в голове минимум на сутки. Кстати, о сутках. Вторник почти прожит, ну, правда, еще впереди, конечно же, весь вечер, так что я вас, друзья мои, приглашаю на рандеву уже завтра, в среду. Музыка будет, встречаемся здесь же. Не опаздывайте, перерождаться лучше синхронно. Ну, а на сегодня у меня все. Всем крутейшего настроения и вечера. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Закон налоги. Реклама.
8: Бизнес-среда. 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Москва остановила самую массированную атаку беспилотников за последние 2 года. С вечера понедельника до вторника в сторону столицы было запущено 430 БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Ранее Москва нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Минобороны России сообщило, что поражены ряд предприятий украинского ВПК. Обмен ударами России и Украины произошел в преддверии саммита НАТО в Анкаре. В центре Волгограда с 7 июля ввели временные ограничения для транспорта. Они связаны с реконструкцией площади павших борцов и заменой участка ливневой канализации. Об этом заранее предупреждали в мэрии. Ограничения продлятся до 22 июля. Для транспорта закрыт участок улицы Мира между проспектом Ленина и улицей Володарского, а также участок Володарского от Коммунистической до Мира. Объехать ремонт можно по Краснознаменской аллее, Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекту имени Ленина. Общественный транспорт также направлен в объезд. Почти 9,5 миллионов рублей в Волгограде выделили на депортацию мигрантов, незаконно находящихся на территории России. Региональное управление Федеральной службы судебных приставов ищет подрядчика, который за эти средства будет оформлять и приобретать билеты на автобус, поезд или самолет, чтобы отправлять нелегалов на родину. В списке фигурируют 269 направлений, включая Ереван, Душанбе, Баку, Ташкент, Бишкек, Кишинев, Кабул, Дубай, Шанхай, Гавану и другие города по всему миру. В Волгограде из-за жары дороги поливают несколько раз в день. Такая обработка помогает сохранить асфальтобетонное покрытие, снизить риск образования колейности. Летом ежедневно на улицы выходят около 40 единиц техники. Это поливомоечные и пылеуборочные машины, погрузчики, самосвалы. Помимо утренней и вечерней влажной уборки, дороги дополнительно поливают днем с полудня до 16 часов. Кроме всего прочего, такие поливы помогают улучшить местный микроклимат, повысить аэрацию воздуха и уменьшить количество пыли. В условиях топливного кризиса россияне стали искать способы приготовления бензина дома. Согласно статистике Яндекса, число запросов, как сделать бензин, выросло в 3 раза за последние 2 месяца. Пользователей также интересовало, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число топлива самостоятельно. Наибольшую активность проявили автовладельцы крупных городов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Севастополя, Симферополя, пишет газета «Ру». Доллар 77.97, евро 89.26.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Возвращаемся в этот вечерний эфир с French Montana и Макс Би, их композиция «Since You Left Me». И здесь с вами я, Виктория Сотникова, уже жду в этой студии, да, пока вы все, конечно же, уйдете с этой работы домой, потому что нужно отдыхать. Все, я не буду не говорить про какие классные рабочие будни. Нет, всем нравится отдыхать и расслабляться. Все, но если вдруг, ладно, вы работаете, то работаете, конечно, в одно удовольствие. Так, мы с вами, конечно же, здесь, в этом вторнике встречаемся, все ближе мы, да, а еще на один день к выходным. Это тоже летом просто отчет номер один. Когда там новый выходной, чтобы пойти снова купаться, куда-то поехать, потому что дачи есть, всякие деревни. Может быть, у вас вообще тут отпуск на носу. Это всегда прекрасная пора. Ну, а мы с вами, конечно же, еще будем наслаждаться этим временем под классную музыку, ведь впереди уже будут, да, сейчас играть, ждут нас уже, ну вот они прям вот-вот готовы врываться. Робин Шульц и Топик, Медуза, Хенри Камомилл, и через пару минут Airbook с композицией Graceland, поэтому здесь на 101.5 FM оставайтесь и никуда не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
9: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
14: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 28%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем +33, ночью до +21.
1: Реклама.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Мы насладились творчеством Алана Рокстона, точнее его композиция «Вертиго». Но сейчас мы уходим немножечко с вами в нашу прекрасную новую рубрику. Поболтаем насчет какого-то аспекта, который касается темы детства. Ведь на этой неделе у нас именно такая тема. И, кстати, если вдруг вы еще не написали свое мнение, свою какую-то историю на наш либо эфирный телеграм, эфирный Макс по номеру 8-927-522-1015, либо ВКонтакте сообщение или комментарий под постом, у вас есть время это сделать. И очень классно, когда вы даже будете писать, например, не один комментарий, а несколько, на разные дни и так далее. Вот сегодня, например, мы говорим про вашу, возможно, любимую, возможно, нелюбимую, в общем, еду из школьной столовой, У всех есть какие-то воспоминания, которые связаны с ней, хорошие или плохие, возможно, очень веселые какие-то есть истории, например, с вашими одноклассниками связаны и так далее. И ведь для многих это всегда какая-то такая ностальгия о чем-то невероятно вкусном. В общем, все. Пока не буду ничего, конкретного говорить. Жду вас и послушаем, конечно же, приятную музыку. Впереди нас уже ждут и Фларок, Мод, и через пару минут Джон Саммит с композицией Shade of Blue, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+. 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Может. Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля. 43-55-13.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 101.5 Волгоград FM.

0: и Кларк, и композиция «Another Day» только что нас развлекала тут по полной, пыталась вас растанцевать. Я надеюсь, что вы очень-очень сильно любите подвигаться. Да, все, мне кажется, испытывают свои ощущения иногда, да, кому-то нужно одиночество, там они могут раскрыться, кому-то нужна компания и зрители. Но, в общем, в машине, надеюсь, тоже вам очень комфортно. Так, а если возвращаться к нашей теме, мы вообще сегодня говорим, да, не про танцы, а про еду из школьной столовой. А вот есть такой момент, да, что очень многие, когда думают о какой-то столовой, вообще в целом даже видят, да, любую столовую, всегда отбрасывает их воспоминания вот в ту самую школьную, и все вспоминают тот самый запах, который их прям так сильно манил, привлекал. Ну вот очень большое количество людей, да, вспоминают это с большим удовольствием. Я же наоборот, например, отношусь к тем людям, которые не любят столовые. Вот вообще я ненавижу вот этот столовский запах, потому что, ну, я привереда в еде, мне сложно угодить, и мне сложно понравиться, да, вот какие-то моменты, потому что я очень много какие продукты, ну, не люблю, либо люблю не в том виде, в котором большинство их любят, или еще что-то. Вот, и для меня не было никогда, да, там, что-то, что, вау, там такая еда, так вкусно, сейчас побегу, поем. Нет, всегда это было что-то, я такое не ем. Ну, поэтому очень интересно вообще посмотреть, как у вас было. И самое главное, это не всегда же, да, везде все одинаково. Есть столовые, где, ну, на самом деле, там вообще отличается какой-то такой стандартный набор. Но это тоже все, смотри, где вы учились. Ну вот, ну какой-то, наверное, это стандарт есть, но не будем об этом. Все, ладно. И вообще, чем больше мы сейчас говорим о еде, тем больше хочется кушать, потому что все-таки ужин тут вот прям маячит и дразнит очень сильно. Возвращаемся к нашей прекрасной музыке. Нас заждались уже Чимин, Паскаль Летублон и Леони. И через пару минут Южели Солта с композицией «Jamaican», поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. За процент налогов. Бизнес-среда.
2: 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер.
1: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Владимир Путин собирает министров на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с представителями правительства президент проведет 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. В соседней Ростовской области предприниматели начали выставлять на продажу свои автозаправки. На сайтах бесплатных объявлений можно найти АЗС всех форматов, от крупных действующих комплексов до компактных мобильных модулей. Крупные автозаправки с оформленными земельными участками и дополнительной инфраструктурой выставляют за 30 миллионов и более. Небольшие АЗС с хранилищем на 4 резервуара можно приобрести в 2 раза дешевле. Эксперты связывают массовый выход владельцев из бизнеса с нестабильностью на топливном рынке, пишет «Высота 102». В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начали облицовку самого большого фонтана светомузыкального ансамбля. Это овальная чаша площадью около 1000 квадратных метров, где будут показывать главное шоу. Для облицовки используют 210 квадратных метров гранитной плитки светло-серого цвета с мерцающими кварцевыми вкраплениями. Столько же гранита уже ушло на остальные объекты ансамбля – 5 чаш и плоскостной фонтан. После открытия гости парка увидят водно-музыкальное шоу с голограммами, лазерами и живым огнем, пишет «Комсомольская правда». 35-градусная жара ожидается в Волгоградской области 8 июля, и спасатели вновь предупреждают о высокой пожароопасности. 4-й класс объявили днем 7 июля и на все сутки 8 числа. Опасность сохраняется во всех северо-восточных и юго-восточных районах области, а также в отдельных северо-западных, центральных и юго-западных районах. В России начались съемки семейного фэнтези «Иван да Марья» в духе народных сказок. Съемки займут несколько месяцев, а премьера ленты должна состояться в следующем году. По сюжету картины простой парень Иван случайно оказывается в наряде царевича и завоевывает сердце прекрасной Марии, дочери царя соседнего государства. Но их любви угрожает не только разоблачение Ивана. Юношу похищает Кощей, решивший женить его на своей заколдованной дочери. Доллар 77.97, евро 89.26.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Swims, который явно что-то знает, потому что иначе, ну откуда, да, взялась его композиция Mr. Know It All, да, и откуда кто-то что-то все абсолютно знает. Вот. Ну а мы с вами уже в этом 7-м часу встречаемся. Очень быстро, да, время, как будто бы ты моргаешь, и уже час пролетает, моргаешь, а целый день уходит куда-то. Вот, но самое главное, что в студии здесь я с вами, Виктория Сотникова. Каждый будний вечер, да, наслаждаюсь этим прекрасным моментом, когда наконец-то можно немножечко из одной роли переходить в другую роль. Может быть, вы весь день отдыхали, сейчас едете на работу. Может быть, вы с работы едете отдыхать. Может быть, да, там у вас что-то еще поменялось, еще как-то. Ну, у всех у нас очень много самых разных ролей, самых разных задач. И вообще это классно, да, когда ты такой немножечко мультизадачный. Точно, мозг там новые нейронные связи создает. Это всегда прекрасно и очень, да, полезно для здоровья. Ну и полезно для здоровья вообще двигаться, петь и много чего делать. Поэтому предлагаю вам поактивничать, да, под следующие композиции, которые вот впереди прямо сейчас уже нас ждут. А будут играть Айв и Дэвид Гетта, Kungs и Тофилос Лондон. И через пару минут уже будет Дипло и Адриан Нуна с композицией Two Steppin'. Поэтому не переключайтесь, будьте с нами здесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 28%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, вам будет нелегко, события определенно развиваются совсем не так, как вам нужно. Тельцы, чем раньше вы начнете заниматься чем-то полезным, тем лучше пройдет этот день. Близнецы, начало дня весьма сложное время, вы стараетесь сохранять спокойствие и смотреть в будущее без страха. Раки, этот день покажется сложным, но вы все же сможете многого добиться и достичь успехов труднее, чем обычно. Львы, используйте этот день для того, чтобы настроиться на деловой лад и пополнить запасы энергии. Она вам вскоре понадобится. Девы, влияние негативных тенденций будет довольно сильным, вы исходите из ложных посылок, поэтому едва ли сможете прийти к правильным выводам. Весы. Сложный день. Главная проблема его состоит в том, что вы ставите верные цели, но выбираете совершенно неправильные способы их достижения. Скорпионы. У вас сложный и напряженный день. Вы признаете, что, преодолевая препятствия, получаете ценный опыт и обзаводитесь полезными связями. Стрельцы. Если сохранить позитивный настрой и уверенность в успехе на весь день, то дела сложатся удачно. Козероги. Ваши дела пойдут на лад, ведь вы этого заслужили. Вы можете начать важный проект или завязать знакомством. Водолеи, отличный день, звезды на вашей стороне, интуиция остра, и вы знаете, чем заниматься и как себя вести. Рыбы, у вас непростой день. На вашем пути возникает масса препятствий, и преодоление их кажется делом почти невозможным. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Ой, как же всегда мне нравится, что вы никуда не уходите, остаетесь на волне 101.5 FM. Но акцент Сары Миши Миллер, кстати, тут же поют, да, про «Не нужно никуда уходить». «Don't leave» — композиция от них только что звучала. И если возвращаться к нашей теме, прекрасно, да, про еду в школьной столовой, про наше детство. Ведь очень многие воспоминания, да, ассоциируются с приятной выпечкой, да, с ароматной выпечкой. Ну вот если правда посмотреть, что пишут в основном люди, что вспоминают, что говорят, чаще всего это что-то вот хлебобулочное. Это какая-то булочка, какой-нибудь пирожочек, какая-нибудь сосисочка в тесте, да, там мини-пицца. Вообще феномен, мне кажется, детских вот этих столовых – это мини-пиццы, по которым все дети сходят с ума. Вот, и каши, которые они вечно пытаются вот перевернуть тарелки и посмотреть, ну, вообще оттуда, ну, выпадет или нет. Ну, мне кажется, это было у всех в детстве. Вот, а еще очень часто, да, многие ассоциируют свои приятные воспоминания со столовой с работниками столовой, да, вот очень много отзываются о тех прекрасных женщинах, которые, да, там кому-то откладывали их любимые там пирожочек, кому-то там откладывали их любимую порцию, где-то подогревали, где-то что-то, да, там находили, общались, желали и так далее. И очень-очень, правда, есть душевная история, и это радует. Ну, а в целом тут с едой вообще у кого-то может быть и с домашней едой, да, какие-то классные воспоминания быть. Кто-то, может быть, сейчас, да, так сильно увлекся чем-то во взрослом возрасте, теперь там печет какие-то невообразимые торты. Может быть, там какие-нибудь кулинарные изыски такие приготовят, да, которые иной раз не во всех ресторанах встретишь. Вот я, например, постоянно грущу, вот если вдруг, да, вы владелец какого-то заведения, как-то вот вообще имеете к этому отношение, вот я вам сейчас скажу свою боль. Я не понимаю, почему вкусные продукты все снимают с производства, убирают из меню, куда-то девают. Вот ты идешь в заведение, думаешь, сейчас я поем вот то самое любимое, вкусное, а его нет. Ну вот все, вот его убрали из меню, там, да. Тебе нравилось какое-то лакомство, ты покупал там, у меня есть мороженое из детства, например, которое очень мало, да, оно просуществовало в нашей жизни, почти никто его не помнит, а я его так сильно помню, я бы так сильно хотела его сейчас съесть, а его, ну, не купить нигде никак. Вот, но, к счастью, да, большинство наших там каких-то лакомств, которые нравились нам в школьной столовой, можно и сейчас найти, поэтому если вдруг вам это очень сильно нравится, то я надеюсь, что вы себя этим порадуете. Ну все, уходим на музыкальную паузу. Нас ждут Тейм Импала и Дженни, Рехаб, Вайс и Джей Пи Купер, и через пару минут Джи-Хоуп и Мигель с композицией Sweet Dreams, поэтому оставайтесь здесь с нами.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: мы иногда недооцениваем вот это слово «проще», ведь это правда классно. Иногда проще к чему-то относиться, да, где-то не так сильно переживать, не так сильно нервничать. И в целом, ну вот правда, и также в многих моментах хочется кому-то сказать, ну все, давай будем попроще. Вот «Елка» с ее прекрасной композицией только что для нас тут пела и зажигала, а мы уже, кстати, подходим к концу этого часа, и теперь нам нужно с вами расставаться. Вот я снова немножечко исчезаю, да, на следующей неделе с вами увидимся, услышимся, но оставляю вас в хорошем настроении. Да, работа такая, иногда она может вот вас и красть, и тратить ваши силы, и так далее, но ничего. Самое главное, то, чтобы она вас радовала, потому что если она не радует, то в этом нет никакого смысла. И вообще в этой жизни так всегда. Помните, да, вообще, какие есть у вас мысли, цели, желания, да, ради чего вы вообще всем занимаетесь, чем вы занимаетесь, да. И если вдруг что-то вас смущает, возможно, нужно иногда что-то менять, а может быть, это такая, знаете, точка кризиса, точка роста, когда, наоборот, ты где-то сейчас понимаешь, что что-то приобретаешь новое. Ну, в общем, все, хватит философствовать. Прекрасный вечер, прекрасная погода. Уходим гулять и наслаждаться этим летом. Вот зимой сильно пофилософствуем, подумаем, там погода нам поспособствует этому. И я оставлю вас на классной композиции от Федора и Лиз, Алана Уолкера и Изабеллы Милтман. И через пару минут Рэй Далтон споет вам песню под названием «All We Got». Поэтому не переключайтесь, будьте тут. Всем пока-пока и хорошего настроения.
1: Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Москве будут следить за заявлениями и документами саммита НАТО, который начинает работу в Анкаре. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, перед саммитом были сделаны заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее конфронтационного характера. Москва посмотрит, в какие документы все это выльется, цитирует Пескова газета «Ведомости». В центре Волгограда с 7 июля ввели временные ограничения для транспорта. Они связаны с реконструкцией площади павших борцов и заменой участка ливневой канализации. Об этом заранее предупреждали в мэрии. Ограничения продлятся до 22 июля. Для транспорта закрыт участок улицы Мира между проспектом Ленина и улицей Володарского, а также участок Володарского от Коммунистической до Мира. Объехать ремонт можно по Краснознаменской аллее, Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекту имени Ленина. Общественный транспорт также направлен в объезд. Почти 9,5 миллионов рублей в Волгограде выделили на депортацию мигрантов, незаконно находящихся на территории России. Региональное управление Федеральной службы судебных приставов ищет подрядчика, который за эти средства будет оформлять и приобретать билеты на автобус, поезд или самолет, чтобы отправлять нелегалов на родину. В списке фигурируют 269 направлений, включая Ереван, Душанбе, Баку, Ташкент, Бишкек, Кишинев, Кабул, Дубай, Шанхай, Гавану и другие города по всему миру. В Волгограде из-за жары дороги поливают несколько раз в день. Такая обработка помогает сохранить асфальтобетонное покрытие, снизить риск образования колейности. Летом ежедневно на улицы выходят около 40 единиц техники. Это поливомоечные и пылеуборочные машины, погрузчики, самосвалы. Помимо утренней и вечерней влажной уборки, дороги дополнительно поливают днем с полудня до 16 часов. Кроме всего прочего, такие поливы помогают улучшить местный микроклимат, повысить аэрацию воздуха и уменьшить количество пыли. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП Москва Новости. Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар 77.97, евро 89.26.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
10: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 28%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Александр, добрый день. Александр, вот как раз хотел узнать по поводу электричек. Был в Беларуси, там огромное их количество. И как-то вот мысль появилась все-таки тоже по месту здесь ездить на электричке. Что можете сказать про эволюцию, вот, которая поменьше, iJoy, по-моему? Как они себя ведут? Стоит, не стоит брать? Если частный дом, то есть планируется по районному центру и с небольшим выездом в город. Это как вторая машина для супруги.
4: Ясненько. Значит, смотрите, впервые на Эволюте я покатался, когда был в командировке именно у вас. У вас и в такси они бегают, и так среди пользователей есть. Чем это хорошо? В южных регионах Эволюты заслуженно держат свою нишу даже в транспортных компаниях, потому что это достаточно дешево. iJoy второй, я имею в виду второго поколения, реально красивая и интересная машинка. Ну, в плане именно дизайна. Да, это чистая электричка, и, как я уже сказал раньше, лучше заряжать ее исключительно у себя, имея переходники, возможность подвести электричество и так далее. Потому что, опять же, вам не нужно оборудовать там паркоместо свое шторками, пожаротушением, думать, сколько там электричек рядом припаркуется, договариваться с управляющей компанией, не дай бог, она еще палки в колеса вставлять начнет. В своем доме это вариант. Но, опять же, приведу пример. Вот разговаривал с таксистом в Волгограде, который использует такой автомобиль, и он мне сразу сказал: к сожалению, заряда не хватает мне на рабочую смену. Поэтому делаем вывод какой. Машина одного-двух дел в день. Если мы берем ее как подхваточный автомобиль, очень рабочая тема. Если мы берем этот автомобиль как основной, тем более автомобиль для работы, вам придется подзаряжаться. Если мы используем экспресс-зарядки там и так далее, на суперсовременных автомобилях это угробит батарею. Батарея быстро теряет емкость, и в минусовые температуры у вас там от заявленных 300 километров останется 150. А это вообще одно дело в день в крупном городе. Поэтому, как дополнительный автомобиль для супруги, как вот вы подбираете, очень рабочая тема. Если мы берем машину основную в семью, пока не гибрид, к сожалению, не электричка чистой воды, при больших пробегах, минусовых температурах и вот этих сложностях с зарядками не работает. Только в крупных городах, имея инфраструктуру. Кстати, могу сказать, что вот ближе к Сибири с электричками как-то подружились побыстрее. Ну, за счет того, что там еще правый руль электрический присутствует.
3: Ну вот и планируется, да, я же говорю, как второй автомобиль, основной есть, а вот второй уже пора бы поменять. И вот и
4: скажу
3: по
4: так.
3: Району ездить. Я думаю,
4: Очень минималистичные салоны, и не удивляйтесь тому, что там минимум шумоизоляции, среднего, очень среднего качества материала. И просто это такой, знаешь, как бы, ну, электричка на колесах достаточно доступной цены. И здесь чудес не будет, она не будет суперкомфортной, супер какой-то этой. Зато шустренькая, расходует мало, и затрат на ее эксплуатацию немного. Вполне Эволют вообще марка, которая себя более-менее нормально оправдала. Да, не идеалити, и среди электричек есть и интереснее варианты, но они стоят подороже.
3: Ну а что может по электричкам, вот если касаться Беларуси, смотрел там, они в основном BID, ЮАНАП, вот эти вот, либо бензины, но они поменьше. Но вот ЮАНАП, в принципе, в той же ценовой категории 1.7-1.8 получается, как iJoy. Он около
4: BYD. BYD. Тут я скажу только три буквы. BYD. Почему? Потому что это массовый гигант, это вообще лидер по производству этого транспорта у себя дома. Почему он не представлен в нашей стране в таком объеме, для меня до сих пор загадка. Может быть, они боятся санкций. Поэтому, скорее всего, так и не распространяются. Что касается вообще как бы их моделей, BYD действительно делает клевые тачки. И по более-менее нормальной цене. Но, опять же, почем ее будет сюда привезти и здесь ее содержать, это уже как бы дело частное. И во многих регионах цена разная. Спасибо большое, у нас, к сожалению, время вышло. Удачи вам в выборе. Благодарю наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: вкусный.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ «Пробег». 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину и из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ «Пробег» ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
1: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

тем, что любишь. 101.5. I am paid to exist.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

The house and house.

returns to your airwaves next week. Same time, same place.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.